0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

grows warm through the night, and casting

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью 420 миллионов долларов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go.
3: Tango 3 left turn ahead. Taxi departing cross 7. 6 Delta Bravo flight clear to land runway 22. Be another F5 turning at the intersection of north south taxiway left and runway.
4: Bravo flight.
2: 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. Engines on. 5, 4.

0: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Sheeple Duke, Ashkumuk.
1: Sheeple Duke, Ashkumuk.
0: Sheeple Duke, Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Sheeple Duke, Ashkumuk.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

0: нашей литературной рубрике мы попросили прочитать отрывки из своих любимых произведений представителей разных профессий, без отрыва от производства, прямо на рабочем месте.
1: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
2: Кнышев А.Г. Тоже книга. Читает заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Валерий Кравченко.
3: Здравствуйте. Все готово? Пульс в норме? Давление? Так, хорошо. Ага. Так, где читать? Не-не-не, это слишком длинно. Так, а, вот, да. Так, скальпель. Любишь кататься, катись к чертовой матери. Так, пульс. Ага, так. Дальше. Пою мое отечество, заявляла продавщица пивного... Зажим. Ларька, еще зажим. Норма. Так, дальше. Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс. Смешно. Больной, помолчите, вам нельзя. Так, расширитель. Зажим. Так, потерпите. Давайте, давайте. Так, хоть одним глазком. Так, так. Взглянул на Париж, мечтал Кутузов. Ну, это к офтальмологу. Зажим. Салфетку. Кохер. Еще кохер, быстрей. Черт возьми. Отвернем. Взяли. Так, так, так, так. Так, совесть у человека находилась, видимо, в хвосте. Так, четыре кубика, Ализова. Быстро, быстро. Фу. Пульс. Так, где? Ага. Искусственная почка на 15 камнях. Смешно. Больной, не нервничайте. Это не я, это писатель. Так, позовите анестезиолога. Что-то он не спит у нас. Так, где? А, не, это много. Так, еще, еще, еще перелистни. Ага, вот. А, давайте. Так, пульс. Нормально? Ага. Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные... 60 на 40, хорошо. Начали трудиться. Правильно. Я бы еще сказал и скальпель. Да уснете вы, наконец. Подключайте к аппарату. Автору передайте стихи хорошие.

0: Литературные чтения, листая страницы классиков.
1: Фрагменты произведения А.Г. Кнышева «Тоже книга» читал заслуженный врач Удмуртии, хирург первой категории Кравченко В.Э.

0: Мысль дня.
1: Многое в нашей жизни мы, к сожалению, понимаем уже задним умом. Лучше бы верхним.

радио Чипальдо.

0: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Сегодня в программе «Встреча с интересным человеком» и интересный ведущий – это я, Альберт Филистимлянский. Замещаю Аркадия Марчулёни современно. И у нас сегодня в гостях изумительный, очаровательный, мужественный гость. Это, конечно же, наш дорогой Артём Землянихин. Здравствуйте, Артём.
3: Ну, здорово, как говорится, коль не шутишь. Да.
2: Да, мы совершенно не шутим. Мы пригласили вас в эту студию, потому что интересна судьба. Интересна судьба мальчика из интеллигентной семьи. И семьи, в которой родители так любили своего сына. А мама – библиотекарь. Папа – работник парфюмерной фабрики. Да. И вот вы поступили в детский сад, потом в школу, учились очень хорошо, на одни пятерки были отличником. И потом, вот когда вы вступили уже в новую жизнь самостоятельно, вы писали стихи, я знаю, и потом постепенно как-то вы стали совершенно другим человеком.
3: Ну да, в общем, короче, да, как говорится, Лифосовский, потому что рассказывать можно долго, так сказать, мою судьбу.
2: Ну, это интересно.
3: Ну, понятно.
2: Пускай
3: да,
2: это будет долго.
3: Пускай... Во всем вопрос-то, собственно, да.
2: Ну, просто хочется понять, как вы стали таким сильным, таким брутальным, таким успешным.
3: Ну, как я стал? Ну, в детстве, потому что, ну, да, там, эти папа, мама, там, это все... Ну, да, нам они заставляли меня играть, я играл. Да.
2: Вы играли на музыкальных инструментах?
3: Я играл, да.
2: На скрипке?
3: Да, я на скрипке играл, пилил там это самое. Вообще.
2: И кузнечик запиликает на скрипке.
3: Да, кузнечик,
2: ваше
3: да,
2: было, ваше
3: хрень,
2: было прозвище да. Кузнечик.
3: Ну, да, да, понимаете, ну... ну
2: это вот потому, это что вы были там
3: да.
2: утонченный, были такой стройный.
3: Ну, да, да.
2: А вот было, сейчас вы совсем по-другому выглядите.
3: Ну, понимаете, да, ну, вот я там приходил, да, и я с этой скрипочкой в этих штанишках, да, в очочках. Ну, и ребята все говорили, ну, чё ты как, не какой-то ботаник, ты ботан, что ли, ты, натуре. Ты же
2: не
3: мужик.
2: Не нравилось.
3: Тёма, ты же мужик, мне говорили, ребята, ну, чё ты эти скрипки какие-то, стишки там, это самое.
2: Раздразнили кузнечиком, ведь это же, наверное...
3: Кузнечик это, да, ты кузнец должен быть своего счастья, понимаешь, это крутой с молотом, молотобойцем должен быть, понимаешь, а ты там этот кузнечик перекрыт на скрипке. Вот, и я поэтому, ну, вот эти все там макраме я вязал, там эти самые английской резинкой, мама меня учила, да, там эти вышивания. О, ну стихи там и Баратынский. Я любил, да, стихи там, это все, да.
2: Но это что, это же было чуждо или что? Почему?
3: Не, ну оно мне как бы нравилось. Ну просто, ну, ребята, ну, в классе там, потом в институте, они говорили, ну что ты как бабы? Ты же мужик, Тёмыч. Ну что ты?
2: И вы стали.
3: И я стал работать над собой.
2: Мужиком. Да, правильно.
3: Да, я стал работать над собой, понимаете? Началось, как сказать, работа над телом, понимаете? Мышца, чтобы была. Я начал
2: сильным,
3: питаться
2: да?
3: нормально, там, как бы заниматься с отягощениями, там, это все такое. Это... Скрипку эту я об башку там какой-то бабки разломал, там, который там... Говорится, ты фальшивишь там, в общем, все. Ну, фальшивишь, вот тебе тогда настоящая нота, последняя нота, жалобно тренькнула струна, и с скрипкой был покончено, вот. Ну, в общем, и вот эти все дела, стишки, вот это все, я любил сладкое, понимаете, я любил цветы там выращивать, нюхать, вот это, запахи какие-то.
2: Ну, а сейчас уже нет.
3: Ну, все говорили, ребята, ну, чё ты, ну, какое-то бабское это все. Ты же настоящий ты же... пацан, надо по-пацански, да. Вот, и мы, ну, потом мы все переключился, мы все по пивку стали ходить, по пивку, какие-то портвишка, вот, эти, не ликеры, там, и шампанское, это все...
2: Шампанское?
3: Шампанское, это все ушло, понимаете. Вот, и мы и стали заниматься, по футболяну, по футбольной банке. Сейчас я вообще, у меня бои без правил любимое.
2: Так вы же, да, я прочитал, что вы, да, у вас разряд, или вы даже...
3: Второе место по городу, по нашему, да, у нас. Небольшой город, но все равно второе место, считаю, я первое. Я просто...
2: А это которые судьи, бои в грязи, это когда бои в грязи? Или а? Я грязи? Путаю, в грязи это бои? Или нет, это
3: грязи,
2: не
3: грязи. Нет, это в грязи, в грязи, в грязи, это мотогонки, это мы мотокросс, значит, это вот... Camel Trophy, там, это все там тоже. Ну, вылезаешь в грязи настоящий, что, приходишь домой, как в настоящий вонючий мужик, знаешь, это, с синяками, мозолями, знаешь, вот, и чтобы пахло мужиком в доме, понимаешь?
2: Русским духом пахнет, вот когда,
3: да,
2: говорит.
3: Да, потому что вот это все мне дарили тогда, вот эти туалетные ванны, знаешь, это все какие-то там эти...
2: Но это привело вас к успеху, к уважению в обществе.
3: Ну, конечно, сейчас это все уважуха, респект полный. У меня 4 бизнеса своих. 4? Меня, не надо даже иногда приезжать. Люди просто... Снимаешь трубку, еще номер не набрал. Люди уже понимают, что нужно делать.
2: 4 бизнеса, ну, удивительно. И вы думаете, что если бы вы остались таким, каким вы были, стройный кузнечик?
3: 4 бизнеса — это ерунда. У меня 14 детей. Настрогали. У меня просто 6 жен было, да. Мы, так сказать, наделали ребятишек.
2: Но их же нужно всех кормить.
3: Ну, настоящий мужик, понимаешь, у меня не должна быть одна жена. Ну, что такое одна жена, это и скучно, и потом, ну, они тоже разбегаются, они не выдерживают, потому что слабые. Бабы слабые, между нами говоря. Ну, существа, так я и могу сказать.
2: Но ведь вы должны обеспечить каждого ребенка образованием.
3: Ну, я всех его... обеспечил, да, все, я зарабатываю нормально. Нормально я зарабатываю. Я тренирую, значит, пацанов, а тоже и боксу, и занимаюсь пауэрлифтингом, значит, и бодибилдингом.
2: Вот, а вот все. Ваши прыжки, как вы, боясь высоты, вы решили прыгать с парашютом. И я даже знаю, извините, что когда первый прыжок, вы обделались.
3: Да, мягко говоря, такие... Легкие были обосразушки такие, да, прошу прощения. Ну, в общем, это, да, это не просто.
2: Себя.
3: Ну, представь себе, вот такой вот со скрипочкой, да, и да, меня просто вытолкали в люк. А ребята говорят, что ты, давай, держись, Тёмыч, давай, все нормально, что раскроется все как надо. Ну, вот у меня раскрылось только не то, что надо. И, в общем, полные шаны радости были.
2: Но это преодоление долетел. Себя, это...
3: Это на преодоление, это на разрыв аорты, это против шерсти.
2: Да. Приземление с полными штанами, это...
3: Ну, радости и уважухи все равно.
2: Все равно,
3: и да. С этим было уже покончено раз и навсегда. Больше такое не повторяется. Вот у меня прыжков, знаешь, сколько сейчас.
2: А сколько? Да, у вас же очень много, я вижу.
3: У меня сейчас 4 прыжка уже.
2: 4? 400 я видел. А, 4.
3: 4, да. Ну, что просто это? Дальше я уже прыгал с трамплина в воду. В воду тоже. Еще неизвестно, ты попробуй прыгни.
2: А покорение гор. Я знаю, что вы взбирались на самые высокие.
3: Взбирался.
2: На самые высокие.
3: Ну, это там просто приходишь весь тоже в шишках, в синяках, переломанные. Просто ни разу так и до вершины не поднялся. Потому что эти все идут, плутают, страховки вбивают. Потому что они, ну, боятся они. Они поэтому они все свяжутся друг с другом. Да, я один, как настоящий мужик, один напрямую, никакими обходными путями, как пошел на пролом. Вот. Поэтому я никогда подняться не могу, потому что я всегда на меня либо чуть-чуть упадет, либо я куда-нибудь, так сказать, рванусь там. Вот.
2: Но сколько переломов у вас? Я вижу.
3: Переломов
2: огромное
3: у меня просто
2: количество.
3: Я не считал, а подъемов вот таких у меня там где-то за 40 переваливает. Ну,
2: правда,
3: выше 300 метров так и не удалось подняться ни разу. Не получилось, потому что все время где-то падал или на меня что-то.
2: Но падал и вставал.
3: Падал и вставал, да. И да. Несмотря на это, упрямо и упорно. Вот говорят, ты что ты как муха об стекло бьешь? Надо, потому что сильная муха, она пробьет стекло. Вот я скажу. И это не муха.
2: А как родители восприняли вашу метаморфозу? Вот как это было? Вот как родители... это они они приняли и поняли вас?
3: Ну, я бы не сказал, конечно.
2: Вы видели их всех?
3: На парфюмерной фабрике, так сказать, он, так сказать, мои все эти закидоны он занюхивал. Ну вот. Так сказать, шатырным спиртом, потому что он сознание терял просто, когда все это видел или узнавал. Вот. Поэтому да, он себе испортил, просто сорвал вот обоняние. Он уже не смог дальше работать дегустатором вот этим на парфюмерной
2: фабрике. А мама библиотекарь?
3: А мама библиотекарь. Она перерыла все книги, чтобы, значит, по воспитанию, чтобы понять, как меня перевоспитать обратно, чтобы я, так сказать, стал опять скрипачом там, поэтом.
2: Но вы же их обеспечили финансово? Ну, это ваше?
3: Конечно, сейчас они у меня в шоколаде, да. Папа, в общем, тоже немножко уже мужик. Тоже да? Мы с ним, да, на рыбалочку, там тоже
2: пивасик,
3: мужские
2: пивасик.
3: Разговоры, мужские занятия.
2: Это очень так интересно.
3: Да, романтично так.
2: А мы подготовились к нашему эфиру и вот заготовили скрипку, между прочим. Дорогой Артем, вот не могли бы ли вы хотя бы попробовать вспомнить молодость, сыграть что-то?
3: Ну что ты, шутишь, да? Ну не знаю,
2: надо
3: попробовать.
2: Но вы же играли.
3: Ну дай попробовать.
2: Да. Ну-ка, ну-ка.
3: Я не знаю, как говорится, с какого бока, да каким боком я.
2: Вот смычок, вот эта палочка, вот она.
3: Все, я попробую, но подожди, не знаю. Ну-ка. Как же вот это? Вот, вот так вот, еще вот можно.

0: чего? Вроде
1: ну что? Это удивительно, очень хорошо. Очень хорошо.
0: Как говорится, помнят руки-то, помнят.
1: Помнят родимые. Да.
0: Вот, ну хотя у меня сейчас руки-то больше помнят перфоратор.
1: А ваша любовь к классической музыке, она же, как ностальгия, не возвращается такими флешбэками, что вы вспоминаете...
0: Чудо, флешбэк.
1: Ну, вспоминаете Малера, Мендельсона,
0: но...
1: все эти прекрасные звуки композиторов, Вивальди, ну их так много... Разве у вас не осталось какого-то щемящего чувства из детства?
0: Ну, это так иногда запрешь, чтобы никто не видел. И сидишь там, попеликаешь, там, роняешь мужскую слезу. Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях Артем Землянихин.
0: Да.
1: Интересный человек, настоящий мужчина, брутальный, мощный, да. Очень целеустремленный. Успешный.
0: Ну, потому что, ну, в общем, все, ну, ребята говорили, ну, что ты, ты как баба, ну, ты же настоящий мужик, ты должен быть крутой, сильный, мощный, и характер, и
1: ну, внешний. У вас это получилось, у вас это получилось.
0: А?
1: Это у вас получилось, Артем, очень хорошо.
0: Я думаю, что мне будет рассказывать, я сам знаю, что у меня получилось.
1: Да.
0: В общем, ребята, я хочу дать всем совет. Вот все,
1: да, что бы вы хотели сказать нашей аудитории,
0: да,
1: радио
0: Да, вот
1: Чипы
0: я хочу сказать, да. Возьмитесь за себя, так сказать, обеими руками, как следует. Работайте над собой. И каждый мужчина, мужчинка, понимаешь, это вот паренек, там, мальчишка, мальчонка, он должен стать настоящим мужиком, таким вот крутым.
1: А у меня есть шансы, как вы считаете? Артем, я смогу стать мужиком?
0: Ну, тут я, конечно, не знаю. Ну, только если над вами подработает какая-нибудь женщина, она может сделать из вас. Ну, сильная женщина только такая, совсем такая, которая коня на ходу остановит.
1: И в горящую избу войдет.
0: Войдем,
1: а расскажите, войдем. Как вы вошли вот в горящую избу? У меня есть такие эксклюзивные сведения. Вы вошли, и что?
0: Ну, просто я там забыл один раз эту самую свою барсетку, и пришлось вернуться в горящую избу, чтобы она не пропала там в огне до пламени.
1: Вы ее спасли? Барсетку?
0: Да, я спас барсетку.
1: Потушили,
0: да,
1: пожар?
0: Ну, пришлось потушить ради такого.
1: Да вы же герой, вы же герой. У нас в гостях герой, скромный человек, мужчина, мужик Артем Землянихин. Ваш, да. Большое спасибо вам за советы, за интересную беседу. И мы вас обязательно ждем еще,
0: да,
1: в нашей,
0: да,
1: программе.
0: Обязательно.
1: Встреча с
0: обязательно
1: интересными людьми.
0: Держи пять. Давай.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели провели прекрасно эти несколько минут. Насколько мы беседовали, я потерял счет. Минут 15. Ну что же, давайте прощаться.
0: Я тут вспомнил, а напоследок меня навеяло такая цитата. «Интеллигентные речи и остроумные мысли уместны в интеллигентном обществе. В обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в последнем нравиться, необходимо быть плоским и недалеким». Вот. Знаешь, что сказал? Артур Шопенгауэр, между прочим. Вот. Ну, а мы вроде с тобой, Альберт, не были плоскими, недалекими, да? У нас вроде бы так получилась интеллигентная беседа, да? Вот. Ну, все, да.
1: До свидания.
0: Ну, что, я пошел, а что там?
1: Приходите еще.
0: Что, мне еще Книксон сделать, что ли, на прощение?
1: А вы вдохли бы сделать Книксон?
0: Ну все, пока, давай, все не рассусоливаем. Все, пока.
1: До свидания.
2: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
3: Встреча с интересным человеком.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Багдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Grand Central.

0: литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Быстро замороженные девочки. Угостить трех девочек 20 порциями мороженого сразу. Когда съедят, дать еще 7 порций. Как только фаршированные мороженым девочки заледенеют, надеть рукавицы и осторожно, взяв за ноги звякающих девочек, сунуть в морозильник. В жаркий летний день нет ничего приятней твердой, холодной девочки. Быстро замороженные девочки.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Паша, ну вот таким языком составлено письмо. «Ихбин моя хотела, чтобы ваша позвонила моему другу, живущему ныне на Гоа». Алло, Паша?
4: Да, Паша.
3: Паша, очень рады вас слышать. Вы ведь на Гоа сейчас, да?
4: Да, на Гоа.
3: В Индии, вот прям на Гоа, вот прям на берегу, прям вот океан шумит.
4: Ага, да, на машине еду еще.
3: А, на машине еще пока. А что там делаете вообще на Гоа? Отдыхаете или работаете?
4: Все подряд. А кто это? Что, вы могли бы перезвонить, может быть? Я бы вот остановился.
3: А это некое радио Чипульдук.
4: А, радио Чипульдук, здорово, я вас постоянно слушаю.
5: То есть что передают там?
3: Не останавливайтесь тогда уже, езжайте.
4: Да, конечно, приходится ехать. Но обычно, когда я вас слушаю, то я сижу и никуда не еду.
5: Ну вы можете сейчас остановиться? И вообще вы стоите, что ли? Можете сесть?
4: А, да я и так сижу, конечно же, за рулем еду.
3: За рулем он сидит и движется.
5: Ну видите, уже полдела готово. Значит, сидите и слушайте. Значит, осталось только... Кто там бибикает? Это кто такой?
4: А это я, да, подал клаксон.
5: Правильно, правильно.
3: Какая-то повозка там.
4: А что, в эфире прямо я радио, да?
3: Ну, практически.
5: Прям в эфире радио я?
4: Да, шикарно. Ну, привет всем ребятам.
5: Всем ребятам передадим. Может, кому-то не надо или прям всем передать?
4: Да, я думаю, что надо всем ребятам передать, а кто надо, прослушает. Кто
5: вот,
4: не надо, прослушает.
5: Очень правильно.
3: Ну, какой-нибудь колорит у нам скажи. Что вы вот сегодня, чем вы завтракали? Вот что такое вы ели? Такое?
4: Ну, я завтракал, радио Чипульдук я слушал. Еще купался, и тут гроза да вдруг пошла.
3: Ага.
5: А в желудок, вот, через
4: а
5: рот?
4: А потом мы пришли, собственно. А, через рот, да вы что, творожок, салат, грибной суп, целая уйма всего.
3: Ну это как-то не, это по-московски как-то, не по-гуански, не по-индийски.
4: Ну так я недавно был там и там.
3: И там и там.
5: А привезли что ли из Москвы еще?
3: Привез с собой.
5: А грибы?
3: Грибы индийские.
4: А грибы китайские, шиитаки.
3: Ага, ну вот хоть какой-то колорит.
5: Ну и как они?
4: Конечно, колорита полно. На самом деле там мясо, там это оленина, что у нас тут, кабан.
3: А одеты как, вот хипуете? Прикид какой на вас?
4: А вы знаете, дорогая мне покупает самые зашибательские, конечно же, шмотки.
3: Ой, такие разноцветные
4: так,
3: такие.
4: Все очень модно, конечно. В Москву приехал, сказали, кто тут такой модный к нам приехал.
3: Круто.
5: Ай, хорошо.
3: Красиво.
5: А сколько еще будете на Гоа-то?
4: А, да долго-долго, хорошо, что...
5: А все тут тоже ходите от бедра... Довольны, все смотрят на вас, думают, ох, какой вот пошел, выискался, да?
4: Ну, от бедра-то это дамочки. Ага. Мы-то что, это, широко расправив плечи.
5: А, ну правильно
4: тоже.
5: А тут
4: тоже. У нас одна девочка из Минска приехала, и вот мы ей хотим вещи в настоящий момент передать. Хотим узнать, где она живет.
3: Угу.
4: Поэтому я, может, откланяюсь?
5: Да, не вопрос. Конечно.
4: Шикарное радио. Спасибо, постоянно слушаю, всем рекомендую.
3: Отлично.
4: Вы с вами что? Гоа слушает радио.
3: Будем знать, что...
5: Гоа с нами. Спасибо.
3: Гоните дальше своего слона по трассе.
4: Спасибо.
3: Обгоняйте осторожно.
4: Всем привет.
3: Пока.
5: Счастливо.
4: Счастливо.
3: Это был Паша с Гоа. В эфире радио Чипульдук. Колорит.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: В эфире «Несвежие новости» на радио «Чебальдук», в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание 3 станков вместо 1. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио «Чебальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов в Йошкар-Але составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио «Чебальдук». С вами был Карим Яблоков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вы ждете нашего звонка?
2: Возможно, а кто это?
3: Это радио Чип и Льдук.
2: Кто?
3: Радио Чип и Льдук.
2: О, да, я ждала вашего звонка.
3: И давно ждете?
2: Наверное, как с месяц. Да, я уже забыл даже, что вы должны мне позвонить.
3: Вспоминайте.
4: Скажите, пожалуйста, на нашем сайте мы прочли его рядом с вашим телефоном «Не без секса». Это ваше имя или фамилия?
2: Это, скорее всего, название моей почты.
4: А как вас зовут?
2: Ирина.
4: Ирина. Очень приятно. Меня зовут Игорь. Рядом со мной Андрей и Кирилл.
5: А кто рядом с вами?
2: Со мной рядом мои друзья.
3: Много их?
2: Трое.
5: Нас тоже трое. Интересно.
2: Вас тоже трое? О.
4: Нет, так вас четверо с вами.
2: Почему? А, ну да, нас четверо. Да, точно.
5: Нас меньше.
3: Так, а что, все не без секса? Я не понимаю.
2: Ну, возможно.
5: А у нас кто без секса?
4: А, Ира, да? Ира зовут?
2: Да, да.
4: Ира, а вот как понять? Нет, запятая, без секса.
2: Как
4: Нет.
5: Наша программа называется «По нашим заявкам». И популярные диджеи, уже известными вам именами, требуют различной музыки. Вот у нас у каждого свои пожелания. А вы, по возможности, с большим удовольствием будете их выполнять. Вы находитесь на улице, у вас какие-либо есть? Ну, мобильные телефоны там, понятно,
3: есть. С чего музыку воспроизводить? Есть у вас?
2: Есть чего музыку воспроизводить?
6: Нет.
4: Нет?
2: Есть.
4: Есть? А что вы смеетесь-то?
2: Да, что-то они смеются.
4: Из чего вы будете воспроизводить музыку, если это вызывает такой смех радостный?
2: Так, девочка уже включает телефон с музыкой.
4: Так, быстренько, коллеги.
3: Так, а нас все слышат, ваши соратники, коллеги? Или только вы нас слышите?
2: Только я.
3: Ну, хорошо, интимнее у нас будет связь, да. Вот эта, не без секса.
4: Не без секса.
3: Ну что, так просто тогда, может быть, и напрашивается, поставьте нам какую-то музыку очень эротичную такую.
2: Эротичную музыку, пожалуйста. Радио.
4: Что-то для мачо.
3: Да.
4: Без самого мачо.
2: Какого радио? Мы ревнуем. Меня ревнуют к радио. Алло. Быстро-быстро музыку.
7: Эротичную?
2: Эротичную музыку.
4: Для мужчин, для мачо.
2: Для мачо?
7: Для мачо, да.
4: Такие мачообразные вы сегодня.
2: Для мачо? Мачообразные?
4: Да.
2: Вот это да. Я не знаю, что сейчас будет за музыка. Я надеюсь, что вы услышите.
4: Давайте.
3: Не только мы услышим. На самом деле нас слушают тысячи слушателей в десятках стран мира.
2: Какую именно музыку?
3: То, что вы нам сейчас поставите.
2: Ага, я пробую.
4: Давайте.
2: Ну да будет так.
3: Да будет так. От нашей слушательницы Иры из Москвы звучит эротичная музыка для мужчин.
2: Не получится музыка.
3: Не звучит эротичная музыка для не мужчин.
2: Видать, да.
5: Ну, а у ваших коллег же там были какие-то возможности. Давайте извлечем из этого звонка максимальную пользу.
2: Попробуем. Что-нибудь. Ну, давай еще что-нибудь.
6: Алло.
4: Да.
2: Алло.
4: Ну, добрый вечер.
2: Мы можем спеть.
5: Эротично?
2: Эротично.
5: Ну, это крайний случай.
2: Крайний случай, да. Мы тоже только можем спеть.
4: Ну что, принимаем пение?
2: Давай, быстро.
4: Хоть что-то, мачо. Коллеги.
3: Ну, только если это будет эротично.
5: Только если эротично.
2: Only you и ля-ля-ля, давайте.
4: Давайте.
2: Раз, два, три. Only you.

0: Радио Чипльтуб – самое музыкальное радио для наших слушателей в десятках стран мира. От Иры и маленького камерного хора из Москвы прозвучала эротическая композиция. В эфире программа «По нашим заявкам», и мы благодарим Иру из Москвы и...
1: Ира, большое спасибо, успехов, удачи.
0: До новых звонков.
1: До новых.
0: И слушайте нас в онлайн.
2: В это время сейчас деньги сейчас поднимаются. Это пираты.
1: Ира.
3: Да-да.
1: Мы уходим.
3: Ну ладно, удачи.
1: Счастливо, целуем, пока.
3: Пока-пока. До свидания.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей, я смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире довольно редкий для нас формат – литературная беседа с элементами детектива. Кстати, полезно иметь при себе томик стихов Маяковского с его биографией. Вам наверняка захочется заглянуть в него и перечитать некоторые строки и сверить кое-какие факты. Итак, устройтесь поудобнее у голубых экранов ваших смартфонов и настройтесь в ближайшие полчасика совершить занимательнейшее литературное путешествие.
1: Внимание! Возможен чипальдук.
2: Где все звезды зажигают, значит, там и будет солнце. Значит, тот тот, чтобы они были. Значит, тот называет эти звезды.
3: Что такое чипальдук? Ответы на некоторые вопросы лежат подчас в самых неожиданных областях. Например, что общего между интернет-радио 21 века и знаменитым советским поэтом начала века 20-го Владимиром Маяковским? Казалось бы, ничего. Однако не спешите с ответом.
4: 150 миллионов. Мастера этой поэмы имя – пуля, ритм, рифма, огонь из здания в здание. 150 миллионов говорят губами моими.
3: И дело не в том, что поэт примыкал к футуристам и, как большой художник и футуролог, наверняка предвидел будущее развитие мультимедийных технологий, интернета и социальных сетей. Нет. За ответом нам придется отправиться в Америку, в город Чикаго начала 20-х годов прошлого века. И отправиться туда вслед за самим Владимиром Владимировичем Маяковским.
4: Теперь повернем вдохновенье колесо. Наново ритма мерка. Этой части главное действующее лицо. Вильсон. Место действия Америка.
3: Рассказывает литературовед, исследователь творчества Владимира Маяковского Наталья Борисовна Броммер, которая была знакома еще с Лили Брик.
5: В первые годы советской власти Владимир Маяковский пишет свою знаменитую поэму «150 миллионов» и отправляется в поездку по североамериканским Соединенным Штатам. Там он посещает Нью-Йорк, Детройт, Питтсбург, Филадельфию и, что для нас важно, Чикаго.
4: В Чикаго 14 тысяч улиц, солнц площадей лучи, от каждой 700 переулков, длиною поезду на год. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго от цвета солнца.
5: А что же чудного и важного в Чикаго для нас, спросите вы? Не торопитесь, наберитесь немножко терпения.
4: В Чикаго такой свирепеет грохот, что грузовоз с тысячесильной машиною казался, что ветрится тихая кроха.
3: Этот людской муравейник мегаполиса в описаниях поэта и сегодня поражает наше воображение всевозможными невиданными техническими новшествами, размахом, грохотом, концентрацией капиталов и роскоши. А что уж говорить о читателях-современниках поэта в едва поднимающейся после разрухи России.
4: Аэростанция на небоскребе. Вперед, пружиня бока в дирижабле. Сожмутся мосты до воробьих ребер. Чикаго внизу землею прижаблен.
3: Да, захватывающее путешествие по Чикаго устроил нам сегодня Владимир Маяковский.
5: Да-да, совершенно верно.
4: Русских в город тот не везет пароход. Не для нас дворцов этажи. Я один там был, в барах и ел, и пил, попивал в барах с янками джин. Может, пустят и вас. Не пустили пока, Начиняйтесь же и вы чудесами в скороходах, стихах, в стихах, в сапогах. И сходите Америку сами.
3: Но сегодня-то мы можем походить по Чикаго не только в стихах, сапогах, но и в обыкновенных кроссовках. Правда?
5: Ну, конечно.
4: Тоннели в метро, подземные версты вырыем и выйдем на площадь. Народом запружено, версты шириною с три. Отсюда начинается то, что нам нужно. Королевская улица. По-ихнему Ройл-стрит.
5: И вот, внимание, удивительные строки. Что за улица? Что за дом стоит? А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель.
3: Стоп! Не послышалось ли нам знакомое слово?
4: А стоит на ней Чиппель-Стронг-отель. Да отель ли то или сон? А в отеле в том, в чистоте, в теплоте, сам живет Вудро Вильсон.
3: Чиппель. Да-да, именно Чиппель-Стронг-отель упоминает Владимир Маяковский в первой трети своей поэмы.
5: Совершенно верно.
3: И не только упоминает. Именно там, или где-то неподалеку, как может показаться, вероятно, и останавливался наш поэт.
5: Громадный и высочайший по тем временам и по советским меркам Чиппель-Стронг-отель детально, хоть и с поэтическими гиперболами, описан в поэме «150 миллионов».
4: Дом какой, не скажу, а скажу когда, то покорнейше прошу не верить. Места нет такого, отойти куда, чтоб всего его глазом обмерить.
3: Это внушительное, массивное, вычурное внутри и снаружи здание, размером с целый квартал, впечатляет поэта не только масштабами, но и своей, ну, как сказали бы сегодня, пафосностью, буржуазной респектабельностью и неумеренной помпезностью, и даже, если можно так выразиться об архитектурном сооружении, высокомерной надменностью.
4: А с боков обойдешь, гора не гора, верст на сотни, а может на тысячи. За седьмое небо зашли флюгера, да и флюгер не богом ли чищен?
3: Множество башенок, лесенок, лепных и золотых декоров, статуй, фонтанов, пальм, лестниц, фойе, кафе, швейцаров и лифтеров этого Чиппель-Стронг-отеля поражают и возмущают воображение советского поэта, трибуна революции и провозвестника футуризма, поэта сложного в своих стихотворных построениях по форме, но звавшего к пролетарской прямоте и простоте по сути.
4: Тоже лестница там, не пойдешь по ней. Меж колоночек, балкончиков, портиков. Сколько в ней ступеней, и не счесть ступне. Ступеней этих самых до чертиков. Коль пешком пойдешь, иди молодой, да и то, дойдешь ли старым. А для лифтов трактиры по лестнице той, чтоб не изголодались за даром.
3: Все, казалось бы, замечательно. Великий пролетарский поэт описывает Чикаго, как и положено, с некоторыми поэтическими преувеличениями и фактическими недочетами. Ведь он не историк и не конструктор, а художник.
5: Да, все так и должно быть в искусстве, если бы не одно «но». Поэт написал эти строки за 6 лет до того, как все это увидел своими глазами. Да-да, поэма «150 миллионов» Маяковский написана в 1919-20 годах, а в Америке он впервые побывал в 1925 году. Чикаго в момент написания тех строк он в глаза не видел.
3: Да, Вот она, сила художественного предвидения, интуиция поэтического гения. И вот, уже находясь в Чикаго, Маяковский мог своими глазами увидеть все, в том числе и описанный им тот самый пресловутый Чипль-Стронг-отель, и сравнить свои футуристические, подчас фантасмагорические образы с реальностью, и убедиться, что во многом они почти совпали. Кстати, а почему бы ему было не предвидеть и возникновение радио Чипль-Дук? Да, ну, об этом чуть позже.
1: Осторожно, возможен Чипль-Дук.
5: Есть основания предполагать, что в основу его американских описаний легли восторженные и красочные рассказы его давнего товарища из Тифлиса, Резо Гогоберидзе, фотографа, сына дипломата. Он как раз заметил до их встречи, вернулся из-за океанской поездки.
3: Да-да. Свои впечатления об Америке, ну и, конечно, о Чикаго, товарищ Генацвалев захлеб и в деталях рассказывал Маяковскому в промерзшем номере гостиницы «Националь» октябрьской ночью 1919 года. И, возможно, показал даже несколько фотографий. Скорее всего, рассказчик преувеличивал прелести и кошмары роскошной буржуйской жизни, как это водится, привирал и хвастался. Но картина получалась столь живая и масштабная, а главное, идейно выдержанная, что глубоко запала в душу Маяковского, тогда уже задумавшего свою новую поэму. Но даже по рассказу очевидца и паре снимков столь детально и точно изобразить город и это здание отеля «Чипль-Стронг» с их, как сегодня бы сказали, инфраструктурой, мог только гениальный художник-конструктор слова.
5: Ну а при чем здесь Чипль-Дук и радио? Спросите вы. Наберитесь еще немножко терпения.
3: Небольшое отступление. Некоторое представление об отеле Чипль-Стронг, впоследствии Моррисон, к сожалению, снесенном в 1965 году, чтобы уступить место зданию National Bank, дадут фотографии зданий Ригли Билдинг, Трибьюн Тауэр, Уорвик Аллертон Отель, Интерконтинентал и особенно дома ювелиров Джувелерс Билдинг, в котором позже, во времена сухого закона, заправлял подпольным бизнесом сам Аль Капоне.
5: Понятно.
3: Вот не поленитесь взглянуть на изображение их интерьеров и экстерьеров и сравнить со строками Маяковского. А ведь некоторые из них построены были после написания поэмы, через 5-7 лет. Словно бы по словесным проектам чертежам поэта.
5: Уф, сколько информации. Не пора ли нам сделать небольшой антракт в нашей истории и послушать немножко музыки 20-х годов, под которую танцевали янки в чикагских барах. А однажды в гостях отплясывал и сам Маяковский.
3: Конечно, давайте послушаем. А кто-то, может, и потанцует.
6: I'm full of knowledge. I'm right at home with brainy men, and then my wisdom I show. But when there's clever girls around, I get up and go. Those educated babies are a bore. I'm gonna say what I've said many times before. Oh, the dumber they come, the better I like 'em, 'cause the dumb ones know how to make love. Oh, Eisenheimer has you meet her folks when you call. The brainless baby always keeps you down in the hall. Oh, the dumbbells I've met have won beauty prizes. They look like angels sent from above. The clever girl will want to know if you mean to wed. The dumb ones never think of looking that far ahead. That's why the dumber they come, the better I like 'em, 'cause the dumb ones...

0: Наталья Борисовна, по-моему, наши слушатели думают, что вся эта история – безудержное вранье.
1: Ну, конечно.
0: А ведь они могут быть неправы. И именно здесь может таиться отгадка.

0: Внимание! Возможен чипальдук.
1: Ну что ж, продолжим наше литературное расследование на тему, что такое чипальдук по Маяковскому.
2: С удовольствием, Наталья Борисовна. Напоминаем сегодня по открытым нами неизвестным страницам творчества Маяковского и улицам Чикаго нас сопровождает литературовед Наталья Борисовна Броммер.
1: Хорошо.
2: Кстати, еще одна удивительная деталь, заставляющая выделить здание Дома ювелиров или Jewelers Building среди возможных кандидатов в прообраз описанного Маяковским Чипльстронг-отеля или Чипльдука. Если по рассеянности написать слово «ювелир», «джувелер» в русской раскладке клавиатуры, а не английской, то мы прочтем «Оуцудук». Это вам ни о чем не напоминает? Может, именно здесь Чипль загадочным образом соединяется с дуком? Так что и поныне некоторые литературоведы уверены, что Маяковский описывал именно это здание и бывал внутри. Не поленитесь, взгляните на его изображение. Очень похоже. Не его ли фотографию показывал Маяковскому Гагаберидзе? Да, уж очень хочется поскорее прикрепить на стене какого-нибудь американского небоскреба табличку «Здесь жил Маяковский». А еще лучше «Здесь был Чипльдук». Правда?
1: Увы, построено оно было лишь в 1927 году. Через 2 года после визита Маяковского в Чикаго.
2: К сожалению, здание Чипльстронг-отеля не сохранилось, но память о нем увековечена в строках Маяковского. Но ведь это еще не все, не так ли, Наталья Борисовна?
1: Совершенно верно.
2: Мы должны сказать 2 слова об инфраструктуре Чикаго.
1: Да-да.
3: В Чикаго на версты в небо скачут дорог стальные циркачи. Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго у каждого...
1: Рядом с Чипльстронг-отелем находился в то время изогнутый мост-виадук, как бы нависавший над площадью Чикаго International Plaza.
2: Совершенно верно. От аббревиатуры, которой Чипл, Че, Чикаго и International Пл. Плаза, Чипл, и происходило название отеля. Этот ажурный стальной виадук, ну, что-то вроде эстакады, переносил пешеходов и лимузины над многолюдной толпой, денно и ночно заполнявшей знаменитую Magnificent Mile, существующую поныне великолепную милю, средоточие дорогих магазинов и ресторанов, ночной жизни и развлечений, символ роскоши и потребительского изобилия.
1: Так вот, тот самый виадук, огибавший здание отеля Чипльстронг, чикагские мальчишки, продававшие газеты, прозвали Чипль-виадук или Чипльдук.
2: Ах, вот оно что! Виадук рядом с Чипльстронг-отелем. Ну, конечно.
1: Ну, как же еще могли ее назвать маленькие сорванцы? Конечно же, Чипльдук.
2: Перевесившись через перила в нижней части виадука Чипльдука, они размахивали прямо над шляпами и котелками прохожих газетами, звонко выкрикивая заголовки своими пронзительными голосами. Место на виадуке Чипльдук было бойким, торговля шла быстро, и газеты с новостями разлетались мгновенно. Чипль-виадук, Чипльдук. Конечно же, Маяковский слышал это слово. Своим цепким поэтическим слухом выхватил его из мешанины громких выкриков и гомона толпы. Чипльдук, Чипльдук. Но дал ему чисто русскую трактовку, превратив Чипль-виадук в совсем другой, более понятный русскому человеку и близкий нашему уху Чипльдук. Верно, Наталья Борисовна?
1: Ну, конечно, вы правы.
2: В своем неопубликованном письме пролетарским поэтам-лефовцам Осипу Брику и Петру Незнамову Маяковский упоминает: «И вот мы тут с группой наших товарищей рабкоров, среди которых, кстати, Панкрат Сомов и Михаил Альгерсон, каждый вечер уставшие, просоленные потом и прокопченные смогом, обвешанные фотоаппаратами, возвращаемся в нашу небольшую гостиницу и всякий раз обходим тот самый знакомый нам Чипльстронг-отель. Здоровенный, вальяжный и чопорный, как надутый дундук. И битком набитый внутри всякой позолоченной дребеденью, как огромный сундук. И стоит этот наш Чипльдук в самом центре, и мнится ему, будто вся жизнь в Америке роится вокруг него.
1: Вот тут, как видим, впервые и возникает это слово, а точнее прозвище Чипльдук.
2: Итак, что же получается? Слово «Чипльдук» появляется в лексиконе поэта, но в поэму не входит, в ее окончательную редакцию. Хотя под впечатлением от увиденного Маяковский вроде бы даже пытался изменить строки в уже опубликованном издании поэмы.
1: Да-да, совершенно верно.
2: Вот что мы видим вместе с ним, например, подплывая к причалам Чикагского порта.
3: Сверльнула глаза маяка одноглазье, и вот в мозги, в глаза, в рот из всех океанских щелей вылазя, Америка так и прет, и прет. Взбиралась с разбега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук. Дымище такой, что в черта уверовав, идешь убежденный, что ты в аду.
2: Так в опубликованной версии поэмы. Однако в авторской корректуре второго издания находим на полях вот такие пометки.
1: Взбиралась с разбега вверх на верх, на виадук взлетал виадук, и выше всех, хоть верь, хоть не верь, Чипльстронг-отель стоит этакий Чипльдук.
2: И еще такие варианты.
3: Взбиралась с разобега верфь на верфь, на виадук взлетал виадук, в дымище домище, а в домище дверь в Чипльстронг-отель, а в эдакий Чипльдук.
2: Поразительно.
1: Заметьте, прекрасная рифма «верфь, дверь, в» остается за бортом поэмы, как и все прочие варианты. А жаль.
2: Да, действительно жаль. Любопытно, что поэт интуитивно уловил фонетическое своеобразие прозвища, которое дали этому месту. Но если у Маяковского слово «чипльдук» имеет чисто русские корни,
1: то в лексиконе американцев этимология этого слова абсолютно американская.
0: Осторожно, возможен чипльдук.
2: Хорошо, с этим разобрались.
1: А вот каким образом слово «чипльдук» перекочевало в название интернет-радио?
2: Это уж позвольте лучше знать нам, его создателям.
4: Пафосность и буржуазная помпезность с самого начала были не свойственны духу радио «Чипльдук». Поэтому территорию гламура и показной роскоши, торговых площадей и лабиринтов рыночной экономики команде создаваемого радио хотелось хитро перескочить с разгона, перелететь и как бы обогнуть на пути продвижения новой радиостанции. И вот этот вираж, этакую летящую дугу, пространственный стратегический маневр, элегантный изгиб траектории поступательного движения вперед, показался нам похожим на Чипльдук.
2: Но нет, не на тот Чипльдук, Чипльстронг-отель, эдакий надутый дундук или напоминающий сундук с роскошными побрякушками, а на изящный виадук Чипльдук, поднимающийся с земли и словно трамплином стремительно перебрасывающий вас через площадь, где неугомонно снует и тусуется пипл на некой Роял-стрит.
4: Над всемирной ярмаркой тщеславия, над шумной и бойко галдящей рыночной площадью.
2: Рядом, но как бы над схваткой.
4: В гуще жизни, но как бы вне ее.
2: В центре событий, но как бы проносясь поверху своей дорогой.
4: И приветственно гудя всем в клаксон.
2: Такая, понимаете ли, загогулина.
4: Такой вот Чиппельдук.
2: В общем, пролетая над гнездом кукушки и глядя сверху на макушки, кидая вниз подушки и мягкие игрушки, и браво ребятушки, подружки, хохотушки,
5: дедушки и бабушки, домашние зверушки, лягушки и квакушки, компьютерные мышки, секретные наружки, все новострите ушки и кушая ватрушки, вы наши чипльдушки, все встретимся на пушке.
0: Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Пушкинская.
1: Вот такой у нас получился сегодня литературно-архитектурный детектив.
2: Да, такая у нас выстроилась целая поэтическая многоуровневая развязка. Акведука с Виадуком и Чипльдуком.
1: Благодарю за внимание и за живой интерес к творчеству Владимира Маяковского.
2: Ну что, это вам большое спасибо, Наталья Борисовна. Между прочим, сегодня в Чикаго существует и театр «Виадук». Только находится он возле совсем другой эстакады «Виадука» на Вестерн-авеню. Будем в Чикаго, обязательно посетим.
0: Осторожно, полный Чиппельдук.

Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения.

поспопный микропич. Поспопный тефле... Простите, поспопный тефлебать атипип. Тем массам, сокращая потребность в щипе. Езо привимитисы... Езо привимитиспуют... простите. Езо привимитиспуют к луждающему нерву электродами. А мезом он стычквомеривает электричные мехические налсиги, связанные с атипипом. Ришар Дербапье зыркает роль Жюля Риме, президента ФИФА. Физостный российский актер цифрамского распохсаждения Ришар Дербапье тагофица зыркать лор третьего резимумпа фифа Жюля Риме, который вошел в историю кук аргазаргатор порпоп рипова чемпионата Рима по балфуту. С чем кишмач фильма «Санучин в Юмени»? Гартина дубдет увестица истории ждумаржмаведопной балфутной организации. Тарокая в 2015 году дубдет сопразнофомать 107 тел с ремонта в осимосе с дозисония. Сраптите. Набобнем, что Ришар Дербапье в этом тагу лапупич российское гражданство и является маслом дерфомофии в ФИФА. Является маслом дармофии в ФИФА. На тему зёб с вами мыть дермосляй ферму беспить и таз горома.

Восьмой час вы слушаете классические шлягеры верхневольских катателей верблюжьей шерсти. Оставайтесь с нами. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Олег, здрасте. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте, радио Чапельдук. Чапельдук вас беспокоит.
3: Какое радио?
2: Радио Чапельдук.
4: Да. Алло,
2: вы же
4: алло,
2: слушаете,
4: алло,
2: слушаете Олег, же алло. Нас. Всем офисом нас слушаете, там вместе с Алексеем,
3: да.
2: Константином. Ну.
4: Где они?
3: И с ними, там много людей там есть.
2: Много людей, видите, вот вы всем офисом слушаете нас, а нас вот из офиса, тут вот слышите, штробят, сверлят, разваливают нашу студию, выгоняют нас отсюда.
4: У вас там место есть в офисе?
3: Да. У нас есть прекрасная комната.
2: Наверное, придется к вам переезжать.
4: А
2: нам.
4: Где вы территориально, если, конечно, не секрет? Намекните.
3: Тюмень.
2: Да. Тюмени хорошо, там у них...
4: Ну, в Тюмень можно, может, надо ломануться будет, может.
2: Да, там, как говорится, у нас с бюджетом должно быть все нормально.
4: Ну, да.
2: Видите, мы до чего дошли. Ну. Тут наши конкуренты уже разламывают нам студию. Говорят, все, выселяйтесь.
3: Очень странно, я думал, у вас нет конкурентов. Кто там
2: да конкуренты, они...
4: Чапелькаюк вот у нас радио.
2: Чапелькаюк, во-первых, радио такое, да. Во-вторых, логистическая компания тоже говорит, мы уж лучше вашу студию тут займем. И магазин одежды тут вот уже ходят. Женщины приятные, конечно, но они претендуют тоже на наши квадратные метры.
4: Ну и аптека, это традиционно.
3: Чтобы не претендовали.
2: А?
3: Скажите, что не претендовали.
4: Вот, кстати, Андрей.
2: Слушайте, это очень хороший вариант.
4: Надо сказать, что Олег сказал, чтобы они не претендовали. И все вообще оптимально.
2: Олег из Тюмени, а не просто Олег. А то обычный Олег сказал.
4: Олег из Тюмени сказал, чтобы они не претендовали, и все.
2: Если скажешь обычный Олег, никто не послушает. Ну, а если Олег из Тюмени...
4: Нет, это очень большое вам спасибо.
2: Спасибо за подсказку.
4: Потому что это очень хороший вариант.
2: Потому что мы растерялись, да. А вы всем офисом там что делаете? Бурите скважину или чего?
3: Мы делаем маркетинг в ресторанах.
2: Маркетинг в ресторанах? Тоже хорошая сфера.
4: А вот музыкальное сопровождение ресторана?
3: А вот, конечно же, да. Этим тоже мы занимаемся. Ну, в частности, как бы мы, да.
4: Прекрасно.
2: Слушай, мы прямо по адресу.
4: Ну, надо в Тюмень просто поехать, и все.
2: Так нет, пусть в ресторанах звучит Чапельдук.
4: Да, в каких-то. Может быть, какие-то есть такие рестораны с изящной публикой.
2: И отстегивает вообще-то.
4: Ну, чуть-чуть.
3: А я вот думал, когда мы рюмошную откроем, вот там и будет Чапельдук играть.
2: Вот, тоже чудесно. Хорошо. А смысла звонить уже другим из офиса уже, наверное, нет, да? То есть вы за всех, так сказать, несете, за базар отвечаете.
3: Да, да, зуб даем, но не всем.
4: Хорошо.
3: Вообще, как бы, ну, можно и другим позвонить, пускай они тоже обрадуются.
2: Ну вот мы Алексею что-то не дозвонились пока, но он, наверное, может быть, решил, что это какой-то горячий, холодный обзвон, как закуски, горячий, холодный.
3: А я также сначала решил, а потом слышу Чапельдук.
2: Чапельдук же, да, у нас же...
3: Спал же я.
4: А вы спите в офисе по сколько часов?
3: Мы чем чаще, но помалу.
4: А, дробно. Один спит, другой работает, правильно?
3: Да.
2: А ресторан дробного питания, ведь есть же такое понятие, дробное питание. Вот открыть ресторан дробного питания. Пришел человек, ему чуть-чуть принесли, и он сидит, ждет. А ему говорят, ну, у нас дробно подается. Сейчас вот часа через 2-3 принесем вам еще там жульен.
4: Ну, вообще, это интересная идея. Ресторан дробного питания. А может быть, наоборот. Человек чуть-чуть поел, говорит, освобождайте место. Сейчас просто больше вы ничего не сможете заказать.
2: Ну, да, ну, то есть клиенты ты, меняются. Да. Сейчас, да, сейчас вторая очередь приходит. Потом эти возвращаются.
4: Да, вы приходите, пожалуйста, через час.
2: Но это не нам решать. Вот это Олег сейчас как-то среагирует. Это дурная идея или можно такое пробовать?
3: Нет, ну прикольно, на самом деле, когда ты пришел, поел, условно, первую половину дроби съел, а потом такой, я попозже приду, доем.
2: Да, да.
4: То есть даже так, может быть. Вы не убирайте, я где-то через часик приду, доем.
2: Друзья, это вот я поясню, это ведь не стоматология сверлит там за стеной где-то. Это у нас штробят, ломают какие-то наши конкуренты. Нашу студию, видимо, разламывают. Вот в таких трудных условиях проходит наш звонок, наше общение. Вот.
4: Ну, в Тюмени как популярен Чапыльдук? Вот на ваш взгляд, есть ли еще ресурс человеческий? Есть ли еще кто-то, кого можно, что называется...
2: Охватить.
4: Охватить, да.
3: Да, я думаю, 100 баллов есть. Мне кажется, все офисы, которые работают, если там будет играть Чапыльдук, настроение у людей будет выше, чем они сейчас имеют.
4: Ага. Ну что же.
2: Но на улице, если остановить вот просто какого-нибудь прохожего, сказать «Чапыльдук», он просто подумает, что ты сумасшедший, да? Или скажет «да-да-да, что?» Он поймет, что радио «Чапыльдук» или нет?
4: Вряд ли, Андрей, вряд ли.
3: Олег, я думаю, вряд ли, но шансы есть.
4: Но вашими, что называется, молитвами, и мы уповаем, что, так сказать, в ресторанах теперь где-то в рюмочных будет звучать Чапыльдук.
2: Первый тост за Чапыльдук, если в рюмочный, чтобы был.
3: И второй за него же.
4: Можно и так.
2: Чтобы мы всегда были с вами.
4: Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку во всех возможных проявлениях.
3: Понял, не дурак. Дурак бы не понял.
2: Но пауза была такая, так сказать, на понимание такое, да, глубокое.
3: Так я принял информацию, осознал, как бы.
2: Да, понятно. У нас мы без насилия, у нас все добровольно, позитивно и ненавязчиво.
3: У вас вообще супер радио.
4: Спасибо большое.
2: Вот, в принципе, даже этих слов нам достаточно, потому что мы работаем вот на таком адреналине. Вот вы там где-то ближе к нефтегазовым каким-то ресурсам, а мы работаем просто на позитиве, адреналине, который исходит от голосов наших слушателей.
4: Ну, это не значит, что Тюмень все там в этой сфере. Это просто славится. Нет, город этим. А это
2: славится, но они ближе к этому, поближе, чем да, мы, да, все-таки, да. Понимаешь? У тебя вот где ближайшая скважина?
3: Я вот близко к нефтянке, это только потому, что у меня друг нефтяник.
2: Все, вот понимаешь? А у тебя есть друг нефтяник, Кирилл?
4: Нет, трудненько с этим.
2: Нам, в принципе, вообще, нам для радио было бы достаточно одного друга нефтяника со своей собственной скважиной. И все. Хоть маленькой такой, тоненькой струйкой.
4: Вот. Спасибо вам.
2: Спасибо, Олег.
4: Обнимаем, Олег.
3: Привет. Вам там, спасибо.
4: Всем привет
3: офису.
4: Ребятам, да.
3: Отличного
2: засылайте.
3: Всего доброго, хорошего.
2: Да,
3: и спасибо. И желаю вам вдвойне, чего желаете вы мне. Вот.
4: Чудесно.
2: Когда-нибудь,
4: чудесно.
2: Может, в рюмочную вашу зайдем.
4: Всего доброго.
2: Так, пока, всем
3: и
2: привет.
3: Спасибо.
2: Пока.
3: Хорошо.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Добрый день! В эфире «Quick News». С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Тита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подопытного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство мальков, как оказалось, различают свободно

0: dance floor.
1: Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленой скрипучий трап взалкавших коза ностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал, прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, доброго дня, самая прекрасная станция. Позвоните, пожалуйста, моему другу. Ну ладно, позвоним другу, хотя мы любим звонить непосредственно самому вот слушателю. Ну ладно, позвоним другу, который несколько лет назад открыл для меня ваше радио. Илья живет в Новосибирске, в меру весел, увлекается семьей и сваркой аргоном. Интересная формулировка, да, Кирилл?
3: Ну, вообще...
2: Увлекается семьей и сваркой аргоном.
3: Может, он сварки увлекается?
2: А.
4: Алло.
2: Это Илья?
4: Да.
2: Добрый вечер. Извините, если слишком поздно. Это радио Чапыльдук.
4: Радио Чапыльдук мне звонит.
2: Да.
4: Здравствуйте.
2: Вы не спите?
4: Нет.
2: А вы работаете сейчас или увлекаетесь семьей? Или сваркой аргоном? Вот мы хотим выяснить, что вас больше увлекает.
4: Больше на самом деле меня увлекает сварка аргоном.
3: И вы сейчас прям варите?
4: Я прям сейчас варю, вы не поверите.
2: Да что вы?
3: А что расскажите
2: конкретно,
3: поподробнее.
2: Что сейчас, да, вот что вы варите, как это происходит вообще?
3: И Варя какое отношение имеет к этому? Или Варька, как
4: знаете,
3: вы ее называете?
4: На самом деле Варька имеет огромное отношение к сварке аргоном. Вот именно сейчас я... Сейчас, извините.
3: Мы можем ее так называть, Варька, несколько звучит по-небратски?
2: Так.
4: Можете, конечно, конечно, вы все можете, потому что вы радио Чапыльдук, вы же понимаете это.
3: Ну да, это мы понимаем, кстати. Понимаем?
2: Да, да. Так понимаем. Что сейчас, вот как это, что происходит, что вы там варите, свариваете?
4: Дело в том, что сейчас именно я беру кусок металла, накаляю в горелке, в огромный такой... Типа горн.
2: Ага.
4: Я пытаюсь прогреть его, чтобы лучше сварилось.
2: А понимаете? На голове у вас какой-то шлем, на руках какие-то что, перчатки? Как вот вы вообще, прикид какой у вас для такой работы?
4: Прикид, вы не поверите, самый замечательный.
2: Так.
4: На самом деле я сейчас нахожусь, извините, конечно, с голым торсом. Сейчас.
2: Голым торсом обычно занимаются сваркой аргоном, а также увлекаются семьей.
4: Ага. Обычно, да. Но при этом у меня есть огромные перчатки, да.
2: Огромные перчатки. С голым торсом и в огромных перчатках наш Илья сейчас.
4: Конечно.
2: Новосибирский.
4: Конечно. Я могу объяснить, почему нужны огромные перчатки и почему нужен голый торс.
3: Да,
4: потому что, во-первых, в Сибири, как вы знаете, солнечных дней больше, чем в солнечной Калифорнии. Поэтому мы вынуждены находиться здесь.
3: Незнайка в солнечном городе.
4: Голым торсом.
3: Незнайка в солнечном городе. У нее же тоже там может соперничать с Новосибирском.
4: Незнайка, конечно. Это, кстати, любимая сказка моей дочери, потому что она ее постоянно слушает на ночь.
2: Ну, это хорошо, что она на Незнайке растет. Но подождите, все-таки давайте разберемся. Значит, вы сейчас
4: давайте.
2: С голым торсом, чтобы искры во время сварки аргона не прожигали модный фирменный прикид. Поэтому вы с голым торсом. Заодно
3: или
2: во время солнечных...
3: Подожди, а может другие причины с голым торсом?
2: Солнечных вечеров в Сибири.
4: Да, все так, как вы говорите.
2: Но искры же, они тоже могут падать на кожу, как-то это мурашки какие-то горячие вызывать, нет?
4: Ну, мурашки, это же дело как приходящее, понимаете, у меня рядом...
3: Приходящее и убегающее. Аргон-то как он, что вот он, как его варить-то?
4: Ну... Вы знаете, это на самом деле очень серьезная технология. Вот. И поэтому со мной рядом находится
3: Варька.
4: Бассейн.
3: А, нет?
4: Бассейн.
3: Бассейн.
2: Угу.
4: Потому что невозможно оставлять аргон, сварку в аргоне без контроля. Без контроля нельзя ее оставлять.
2: Угу. Так в бассейн что, окунается торс ваш или деталь, которую вы сварили там?
4: Вообще, если честно, сначала окунается деталь, которую мы сварили, потом мы медленно погружаем свой торт, чтобы остыть тамин.
2: Соответственно, сварка в аргоне, а торт погружается в жидкий гелий или в бассейне налит вода или что там?
4: В жидкий H2OE.
2: В жидкий H2O, но не в жидкий C2H5OH. Тут пошел уже специфический жаргон и непереводимая игра слов. Давайте не углубляться в бассейн, давайте про свадьбу. Жена вам, когда варит борщ, она тоже варит борщ с аргоном вам. Жена варит вот...
4: Моя жена варит еду.
2: Ну, сварка, когда... Сварка борща тоже с помощью аргона?
4: Естественно, естественно.
2: Ну, хорошо.
4: Знаете, я хочу вам рассказать один рецепт.
2: Так, мы записываем.
4: Сварка еды в аргоне. Сварка борща в аргоне. Вы готовы записывать?
2: Да, мы пишем уже, да.
4: Молодцы. Господи, я всю жизнь мечтал, что мне позвонит радио «Чип и Льдук». Сейчас теряюсь немножечко.
3: Мы вам тоже 6 лет назад приняли решение, думаем, надо будет ему позвонить. Вот звоним. Давайте, у нас тут карандаши уже.
2: Давайте, а то у вас деталь стынет уже. Давайте быстрее. Там сколько лаврового листа, соли, перца?
3: Это сейчас точилку надо принести.
4: Во-первых, 4 листа лаврового. Быстро перемалываем. Быстро. В турке. В турке перемалываем.
2: Так, в турке.
4: Добавляем 2 свеклы. Или свеклы.
2: Да. Свеклы или свеклы. Ну, это не важно.
4: Ну, как не важно? Подождите. Во-первых, это важно очень сильно. Я сейчас, конечно, постесняюсь.
3: Так, ну все, у нас чернила заканчиваются.
4: Я нахожусь в теплице.
3: В бассейне, в теплице. В теплице бассейн.
2: Вы знаете, мы уже не записываем, мы уже рисуем тут вот всю ситуацию эту. Очень,
3: просто да,
2: очень
3: и чернила
2: живописно.
3: Тоже заканчиваются.
2: Давайте мы тогда рецепт оставим на потом. А вот в этой вашей красивейшей ситуации оставим
3: с голым торсом
2: у бассейна в больших мохнатых перчатках во время сварки аргона с лавровым листом. И с железным стальным листом тоже. И дай вам Бог, чтобы покрепче были все швы сварные, чтобы торс был загорелым, упругим,
3: и Варька тоже,
2: мускулистым, и чтобы вот увлечение семьей этому всему способствовало.
3: Дочери привет, Незнайка в солнечном городе, и в общем...
4: Хорошо, а можно пожелать вам удачи? Можно?
3: Давайте подумаем. Да, наверное, можно, да.
2: Ну,
3: да.
2: Давайте,
4: хорошо.
2: Да.
4: Радио Чипульт. Спасибо большое, что позвонили мне,
3: заставили меня на самом деле
4: врасплох заставили меня.
2: Такова и есть задача. Все, вот это спасибо такие большое. Они наши спасибо. Слушатели. Вот Илья.
3: Счастливо, счастливо, Илья.
2: И вам тоже удачи.
4: Радио Чип и Льдук.
2: Алло, Верды.
3: Пока.
4: Пока.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: und schon getanzt für Jahr und Jahr. Und was ist das Skelett?
1: Как бы ньюз. На радио Чупельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чупельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг через обонятельную луковицу, что вызывает ее гибель. Обонятельная луковица тесно связана с эмоциями, поэтому из-за гибели луковицы и ее клеток может усиливаться стресс. Новости кино. Американская актриса, обладательница Оскара Хали Берри, не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жесткой критики со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка, входя в интервью, неправильно определила пол персонажа. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство ее отношением к расовому вопросу. По мнению фанатов, Берри не стоило бы поздравить их с Днем независимости США. Это были новости на радио Чупельдук. До следующих встреч. Всего вам доброго.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас специальный выпуск программы «Люди редких профессий», и посвятим мы его одному необычному документу. Вот передо мной мой коллега Кирилл, и я попытаюсь с ним разобраться. В этих вот профессиях, собственно говоря. Вот документ, который я держу, называется «Классификатор профессий ДК-00395». Издание официальное, госстандарт 2001 год. И это реальные профессии, существовавшие на тот момент, возможно, и до сих пор, в реестре профессий. Вот, например, за номером... Кирилл, вот помоги мне, вот что такое лот, я так понимаю, 103-58, аппаратчик мокрой классификации? Вот как думаешь, вот это связано с бассейном или выжимом сока? Или
1: сначала нужно разобраться с аппаратчиком сухой классификации.
0: Сухой. То есть решил с конца списка пойти?
1: Я думаю, что да. Аппаратчик, если мы поймем, кто такой аппаратчик сухой классификации...
0: Может быть, это на винзаводе.
1: Если его, этого аппаратчика, предоставить ему какое-то мокрое нечто, то...
0: То есть от
1: прилагательного.
0: А сухой классификации мог бы быть...
1: Мокрая классификация и сухая. Мы не знаем даже аппаратчика сухой классификации, поэтому как мы можем рассуждать об аппаратчике
0: мокрой? Может быть, связано с мокрым делом. Вот на мокруху пойду, не пойду. И сотрудник в следственных органах...
1: Слово аппаратчик здесь аппаратчик, не очень нравится.
0: Аппаратчики же были
1: это
0: в
1: что-то официальное.
0: В ЦК работали.
1: Да.
0: То есть человек, который по мокрухе в ЦК КПСС работал. Вот он аппаратчик, но по мокрой классификации.
1: Ну, естественно, сухое...
0: А сухое это сухой спирт, проще, завод да. сухих вин, там тоже были свои аппаратчики. С этим разобрались.
1: Да.
0: Далее, вот аппаратчик
1: опять,
0: по насасыванию диафрагм. Это тоже, кстати, скорее всего, к винзаводу относится, я так думаю. Не случайно они рядом идут, вот эти. Насасывание диафрагм.
1: Это что-то, видимо, связанное с продажей внутренних органов.
0: То есть ты думаешь, ну, к внутренним органам мы еще чуть позже подойдем?
1: Диафрагма, она же где находится?
0: Диафрагма в фотоаппарате находится.
1: А еще и так, может быть. Я
0: почему-то думаю, что фотоаппарат это... насасывает тоже что-то в себя. Сейчас думаю, цифровой это... аппарат, он же насасывает гигабайты информации.
1: Диафрагмы, понимаешь? Вот...
0: Диафрагмы.
1: То есть может насосать диафрагму, а потом как бы продать кому-то диафрагму.
0: Оперное что-то, певческое.
1: Да, да, да. Для того, чтобы развить...
0: Насасывание...
1: Да.
0: Как гимнастика, да, для вокальных возможностей. Хорошо, предположим.
1: Допустим, насосал диафрагму несколько штук, ты можешь какому-то человеку...
0: Насосал сам, помоги товарищу. Дорогие друзья, вы слушаете, наматываете на ус. Может быть, вы выберете себе какую-нибудь профессию из этого списка. Ну, а в данном случае, если вы знаете действительно, что
1: если
0: в реальности...
1: Если ваши друзья, кто из ваших друзей работает аппаратчиком...
0: Насасывателем, аппаратчиком по диафрагмам, то напишите, поправьте нас.
1: Да.
0: Потому что мы сейчас, наверное, гадаем и вообще вилами на воде. Кстати, тоже мог бы быть водный вильщик какой-нибудь.
1: Давайте,
0: правильно?
1: У нас еще 700 очень да, много
0: значит,
1: вариантов.
0: Дальше вот арматурщик язычковых инструментов. С чего мы начнем? С инструментов, с язычковых или с арматурщика?
1: Ну, тут явное противоречие. Я думаю, что такой профессии не может. Арматура — это что-то громоздкое, или я ошибаюсь?
0: Арматура — это что-то.
1: Язычковое.
0: Язычковые. Язычковый инструмент. Это музыкальный или рабочий инструмент? Язычковый.
1: Музыкальный инструмент смычковый обычно. Язычковый.
0: Язычковый. Ты... Семейство язычковых какое-то.
1: Да. Ну как-то... Да. Какой-то образ сложный рисуется.
0: Сложный. Но ведь и у скрипки тоже может быть арматура, хотя скрипка не язычковый, ну,
1: арматура,
0: а щипковый инструмент.
1: Щипковый, понимаешь, арматура...
0: Без арматуры инструмент будет...
1: Виолончелью дать
0: вялый,
1: кому-то...
0: понимаешь, саксофон будет вялый, он будет
1: виолончель,
0: такой, как рыбина такая, знаешь.
1: Хотя, вот, видишь, мы про щипковый, виолончель, язычковый. Мы зачем должны разобраться, что такое язычковый инструмент. Язычком, когда я работаю, что так...
0: Вот эти вот есть какие-то тувинские вот эти вот инструменты.
1: Да.
0: Ближневосточный.
1: Ты когда языком работаешь? Когда вот, соответственно, это же называется, как это я забыл.
0: Вот как я языком называется? Сейчас изображаю.
1: Ну, я забыл, как он называется, этот инструмент. Челноков, как он называется? У нас есть помощник.
2: Варган.
1: Варган, да. Варган, совершенно справедливо. Вот Челноков знает. Варган. Это значит человек с гигантским совершенно варганом, который можно использовать как арматуру, понимаешь? Которую можно просто прибить человека.
0: А, я знаю, язычковыми инструментами работают сотрудники СМИ. И если вот у такого журналиста внутри стержень такой, то, значит, в нем арматура. Ну, хорошо. Может быть, кстати, этот инструмент пригодится следующему представителю профессии, такой вот лот 201-57, артист ритуальных услуг. Как ты себе это представляешь?
1: Конечно.
0: Артист.
1: Не, ну здесь вопрос артист ритуальных услуг. Это человек, который должен, невзирая и вопреки, как-то
0: всегда
1: людей...
0: Всегда быть с улыбкой?
1: Да, с улыбкой быть. Либо он, наоборот, должен всегда соответствовать и, в общем, в состоянии, когда он практически плачет. И вот нужно понять, вот как себя вести в данной ситуации. Отвлекать, развлекать.
0: Разрыв аорты, да. Профессия
1: или он,
0: такая,
1: да, да? Или он должен, наоборот, соответствовать и еще больше их...
0: Да, это, кстати, философский вопрос.
1: Да, еще больше их туда загонять, потому что никаким распоясавшимся действием невозможно...
0: Шутом быть, шутом быть невозможно. Там, да, кладбищенским таким, это неуместно. Это... Как... В то же время людям и так плохо, и
1: да,
0: еще усугублять и петь, так сказать...
1: Это очень сложная работа. Это я вообще считаю, каждый сложно. Человек должен...
0: Но ведь есть такая профессия, понимаешь? Это же реально.
1: Ну, во-первых, такая профессия в фильме «Старший сын», если ты помнишь, режиссера Мельникова.
0: Ты знаешь,
1: Евгений это... Леонов исполнял артиста, к которому приехал Караченцев с Боярским, притворившись, что он его сын. Так вот, Леонов там играл музыканта, который в результате своего творческого пути пришел к тому, что вынужден был работать в ансамбле, который... занимался исполнением произведений на похоронах. И при этом очень был чистым, искренним и добрым человеком. Поэтому я думаю, что...
0: Ну, даже такая профессия, она как-то удобряет человека. Она его добрее делает, потому что ну, другой взгляд, как бы такой, да. Ракурс некий, так, мементо, море, так, на минуточку. Вообще мы можем путать, кстати, слово «актер ритуальных услуг» и «артист ритуальных». Артист же это шире, артист же это и художник, да, и музыкант, да. Правильно? И,
1: согласен.
0: И певец.
1: А вот
0: только.
1: Следующий лот.
0: Да, вот следующий, вот как ты, вот, прочитай. Этот.
1: «Бригадир двора из ложниц». А что есть наложниц, я знаю?
0: Вот двора наложниц, это был бы...
1: Наложенным платежом,
0: как это называется?
1: Из ложниц.
0: Султан такой был бы, двора наложниц.
1: Я исполнял в Большом театре, кстати, этого смотритель гарема Паши.
0: Ты исполнял лично?
1: Исполнял, да.
0: В бытность свою?
1: Да, старые, добрые, не очень для меня времена. Вот изложница, от слова изложение, что такое изложница? Отсюда, если мы узнаем, кто такие изложницы, тогда будет понятно.
0: Двора изложниц.
1: Опять-таки, бригадир двора тоже, два слова.
0: Изложниц уж... Не шевелятся ли во мне какие-то рудименты старого образования моего технического? Изложницы – это не такие ванночки металлические, в которые наливают расплавленный жгучий металл такой.
1: Ух ты.
0: Какие-то, мне кажется, вот это изложницы.
1: Пускай они будут.
0: Называются.
1: Если даже
0: и тогда
1: это не
0: двор,
1: они,
0: уставленный вот этими ванночками с раскаленным металлом, потом они остывают,
1: бригадир.
0: Потом их открывают, вываливают.
1: Угу.
0: Пожалуй, мы здесь ближе всего к теме, хотя дальше всего...
1: Следующий
0: вот
1: номер. Давайте список длинный.
0: Ну, давай, да, мы в следующую. И на этом на сегодня пока прервемся, да?
1: Да. Ох, только разошлись.
0: Вот, разошлись. Ну, можно еще парочку,
1: да.
0: Тогда. Вздымщик. Номер 11-427. Вздымщик. Что-то он вздымает, я так понимаю, да?
1: Ну, то есть два варианта. Либо он что-то поднимает, то есть... Либо он работает у потухшего костра, когда пытается все время раскочегарить, чтобы
0: ближе,
1: дым,
0: да?
1: Пошел, да, чтобы дым.
0: А мне вот именно нравится корень вздымать. Вот вздымается, понимаешь, поднимается что-то, понимаешь, воспряло что-то, знаешь?
1: То есть он работает над тем, чтобы что-то воспряло.
0: Он вздымает знамя, понимаешь? Он вздымает волну народного энтузиазма.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что...
0: Вздымается гордость в нем.
1: Тогда наши революционеры, которые...
0: Вздымщик,
1: да, это вот
0: народных масс был бы тогда.
1: Вздымщики. Ну, они вообще даже все вздымали, потому что больше ничего делать не умели. А вот вздымать как раз... Как-то
0: да.
1: Поднимать людей на что-то, это, в общем, у них получалось с лихвой.
0: Вздымщик. Дорогие друзья, напишите нам, кто же, по-вашему, такой вздымщик, и что же он вздымает. Мы зашли в тупик. Вздумщик еще было бы как-то. Он вздумал что-то делать.
1: Ну, что удумал.
0: А если вздумщик вздымал, вздымщик, то он вздумал вздымать что-то.
1: Ну, все-таки человек, который способствует задымлению территории. Есть такое выражение «дыма без огня не бывает».
0: Значит, соответственно, это маскировщик работа такой, как бы, да?
1: Дымщик-маскировщик.
0: А может быть,
1: так. Угу. То есть дыма без огня не бывает, соответственно, человек, который дым.
0: Ну, мне кажется, тогда бы называлось как-то задымлить, задымитель.
1: Задымитель.
0: Да, дымщик. Загадочная профессия. Казалось бы, вот одно слово, да, а
1: первый раз у нас одно слово. И два слова следующее. Вивщик колец.
0: Вивщик колец.
1: Я думаю, какие что колец? Это олимпийских.
0: Вьет кольца такие, да?
1: Пять колец каждые 4 года. А то и пусть того 2 года.
0: Нет, но вьет ведь как-то вот из но дыма просто... тоже, кстати, можно вить кольца.
1: Может быть, тогда это будет вздымщик.
0: Если с вивщиком встретились бы, то тот бы вил кольца из дыма.
1: Да. Вивщик колец – это работник Олимпийского комитета, мне кажется. Ведь кольца должны друг за друга заплетаться же, чтобы они были единым целым, как эмблема.
0: Правильно. Если сразу заранее не вставишь одно кольцо в другое, то потом же разрезать, чтобы вставить, чтобы они переплетались некрасиво.
1: Поэтому он должен это все...
0: Он вивщик.
1: Хорошая работа.
0: Олимпийская профессия.
1: Раз в два года. Зимой
0: и летом. Это к Сочи 2014.
1: Да. Выбивальщик мягкой тары.
0: Ой, мне очень нравится эта профессия. Мне как-то кажется, она такой домашней, уютной. Как-то чудится валенок почему-то. И вот в валенке что-то сложено, и он этим валенком стучит и выбивает вот эту тару из нее такой...
1: А какую тару? Что значит мягкая тара?
0: Мягкая тара. Ну,
1: вот это корзинка должна быть плетеная. Или даже...
0: Сукна из валеной шерсти. Мягкая тара, что еще могут быть?
1: А может, это какой-то рэкетир, который приезжает
0: выбивальщик. В мебельный магазин? Он выбивает у кого-то мягкую тару.
1: Выбивает у кого-то мягкую тару. Другое дело, зачем?
0: Типа что? Рейдер такой наезжает и приезжает, говорит, давайте нам мягкую тару нашу назад. Давайте нам.
1: Мы же вам давали, а вы... Нам не отдаете.
0: А мягкая тара, это, например, молоко в пакетах бывает, в таких мягких
1: полиэтиленовых. Это, кстати, денежное дело. Это мягкая тара. Значит, соответственно, мягкая который тара. Выбивает мягкую тару, он приезжает, говорит, переливайте молоко, отдавайте быстро мне пакеты. И кефир также.
0: Деды Морозы работают, носят подарки, они же в мешках носят.
1: Тоже
0: потом мешки
1: тара.
0: Пылятся целый год со 2 января, там, с 13 января до следующих предновогодних дней.
1: Да.
0: Они пылятся, значит, надо их выбивать.
1: Тоже верно. И ну, во-первых, мы должны определить, что слово «выбивать». Выбивать их из, так сказать,
0: выбивать из
1: кого-то.
0: Пыль, выбивать их из кого-то.
1: Из кого-то.
0: Так, дорогие друзья, сейчас прервемся ненадолго на музыкальную паузу и продолжим потом знакомить вас с классификатором профессии Госстандарт 2001 года.

0: Так, дорогие друзья, напомню, что в программе «Люди редких профессий» мы сегодня знакомим вас с классификатором профессий ДК-00395, госстандарт, 2001 год. Вот какие профессии существовали в реестре профессий на тот момент. Так, продолжаем.
1: Выгребальщик костров, номер 11526.
0: Вот это... тут одновременно, вот смотри, и...
1: Выгребальщик костров все-таки человек, который пахнет, во-первых, конечно.
0: А, знаешь, это кто может быть? Это человек, который приезжает после пожарных и разгребает за ними все, что вот они после себя там оставили. Знаешь, ты насвинячили, а ты разгребай за ними. Вот он и пахнет чем-то, что сгорело.
1: Ну, костром, как минимум. Вот знаешь, когда с дачи приезжаешь иногда, или случайно попал к соседям на дачу, и ты как бы ты ни старался не пахнуть костром, то ты все равно будешь им пахнуть. То есть это абсолютно не зависит от того,
0: любой, да,
1: были ли костры. Вот все равно будешь пахнуть костром. Даже где-то у соседей кто-то сделал шпикачки, и все равно ты провонял.
0: А пахнешь
1: уже, знаете, ты костром. Поэтому вот выгребальщик костров...
0: Пионерское что-то. Вот взять с кострами «Синие ночи». Картошечку выгребать из костра.
1: Вот это он человек, который явно, конечно,
0: может,
1: пахнет.
0: В пионерлагере работал, действительно
1: выгребальщик
0: выгребал.
1: Костров.
0: Жар чужими руками еще выгребать можно.
1: 20843. Главный обогатитель.
0: Ну, здесь даже можно пропустить. Сюда очень много людей всех профессий практически... Всегда
1: Это, конечно, какая-то альтруистическая профессия.
0: Это спонсор такой, меценат.
1: Да, это, конечно, меценат. Да, главный обогатитель.
0: Ну, если он сам обогатитель, то это уже...
1: А что он, подожди, главный обогатитель? Что такое обогатитель? Человек, который обогащает. Не себя же он обогащает, правильно?
0: Может, и себя. Потому и главный.
1: Главный специалист по технике консервации телевизионных программ. Больше всего радует слово «техника».
0: Это на канале «Ретро-ТВ», канале «Ностальгия». Вот консервируют люди старые программы.
1: Да.
0: И они сохраняют свою свежесть.
1: Все, ну правильно. Причем, чем раньше законсервируешь ту или иную программу, тем быстрее потребность в ней возникнет у народа. Если ты показываешь одну и ту же программу в течение долгих лет... И она продолжает жить.
0: То есть ты вскрываешь коробку, в которой лежит пленка, на которой консервным ножом открываешь эту коробку,
1: в какой-то
0: законсервированную,
1: степени, да.
0: Доставишь пленку.
1: Ведь смотри, если программа живет длительное количество времени, она как бы становится связью поколений. И одни ее люди смотрели, и другие ее люди смотрели. А если ты одну программу, которая только ваша стала очень популярной, ее консервируешь... и снимаешь с эфира, то уже через 5 лет ты ее заново можешь открыть, и люди будут смотреть ее, как вспоминая свое детство. Кто-то уже вырос за это время. Это психологический
0: может
1: очень
0: быть,
1: момент.
0: Может через 40 лет, пока не вымрет последний, кто ее видел.
1: Тогда это вообще будет новая
0: вводить
1: программа.
0: Вводить телезрителей по каналам, пока не вымрет последний, кто видел вообще то телевидение, да? Ну, в общем, ну срок консервации, тем не менее, есть, его нельзя превышать, потому что портится тогда все-таки.
1: Да, да, конечно.
0: Протухает, душок какой-то может появиться.
1: Демонстратор пластических поз.
0: 118-16, да, демонстратор
1: пластических. Ну, конечно, это должен быть человек йог. Конечно, должен быть гуттаперчевый.
0: Где?
1: Угу.
0: Демонстратор пластических поз.
1: Где угодно. Ну, если где угодно, то, скорее всего, заберут человека. Это...
0: Ну, это школа йоги?
1: Ну,
0: или что?
1: Такого, да,
0: или
1: да,
0: это...
1: Да.
0: Одно из амплуа в театре пантомимы.
1: Вполне логично. Я думаю, что такое должно быть. Другое дело, каков спектр, где выпускают?
0: Школа моделей для скульпторов. Они же с кого-то лепят.
1: Ну да.
0: Он говорит,
1: да, да,
0: ну примите позу такую. Он говорит, я не умею, не знаю, как это, да, как.
1: А вот я вам покажу, вот так.
0: А приходит подготовленный человек, который окончил курсы.
1: Да, сделайте
0: у него
1: упор...
0: диплом, демонстратор пластических поз. Он говорит, могу так, могу так.
1: Упор спиной лежа, пожалуйста, сделайте вот и покажите нам. И так вот стойте, пока мы будем...
0: Да, покажите нам позу 43-Б.
1: Ну, еще важно находиться в одном зафиксированном положении длительное время, чтобы тебя могли слепить.
0: По позиции ты же вот танцор. Вот какие-то, что значит третью позицию, это как?
1: Это определенное положение ног, как и все балетное, противоестественное для природы человека.
0: То есть вывернуто так суставы,
1: да,
0: что...
1: Ну, наиболее они вывернуты, наверное, в пятой позиции. Mm-hmm. И наименее в шестой.
0: Я Милова узнаю по походке, вот, да? То есть да, балерунов легко узнать всегда,
1: да,
0: и балерин.
1: Легко, и балерин еще легче. Mm-hmm. Танцовщиков менее очевидно, но после 40 еще легче, потому что, как правило, здесь палочка или костыли могут использоваться для перемещения, поскольку, конечно, суставы за эти годы с 10, то есть 30 лет из 40, проведенные не издевательством над организмом, они, конечно, потом природой возмещаются тебе в виде, так сказать, либо ты должен до конца жизни это все делать, вот эти вот нечеловеческие совершенно упражнения. Либо, если ты вдруг решил от этого отказаться, сказав «довольно», то, соответственно, аппарат отказывает, и мениски могут вылететь при обычном приседании на унитаз. Ну, не будем, это грустно.
0: Да, ну, в общем, тема. Да, ты бы мог иметь диплом демонстратора пластических. Но ты вовремя слинял из своей этой балетной профессии.
1: Да, поэтому я сейчас могу некоторые позы показать, но они, слава богу, уже, скажем так...
0: Кстати, тоже хорошая профессия, демонстратор вот пантомимы по радио. Тоже очень интересно.
1: Ну, на радио много, естественно. Жонглеры, радио-жонглеры, это тоже
0: известно. Да, об этом мы отдельно поговорим. Ну что, на сегодня вот какой-то, может, последний вот...
1: диспетчер по рулению.
0: Это рулит, может... не рулит, он просто говорит... Ему приносят что угодно. Он говорит, это рулит, это не рулит.
1: Да, это не рулит.
0: Это как-то не рулит. И причем все равно ему колбасу принесли, он попробовал, это не это рулит, сорт колбасы. Рулес,
1: потом...
0: рулес, не, ру, не рулес, да, это рулес. Это, газету, кстати... ли ему принесли, фильм, да, тишотку какую-то с рисунком. Он говорит, это не рулит совсем, а это рулит.
1: Это очень...
0: такой вот диспетчер по рулению.
1: Ответственная работа, на самом деле, диспетчер по рулению, потому что ты задаешь какие-то стандарты и можешь...
0: Нам, кстати, нужен такой на радио Чапыльдук, диспетчер по рулению, чтобы прошла песня.
1: Здесь, конечно, нужно, чтобы человек был очень уверен в том, что он говорит. Здесь не должно быть каких-то сомнений, каких-то обоснований. Даже быть просто
0: нет,
1: рулит.
0: Самодостаточно. Рулит, все не обсуждается. Не рулит, да. С опломбом таким. Все, тема закрыта.
1: Лексикон очень сжатый. Рулит, не рулит. Все. Ну, то есть человек...
0: Нет, говорит, ударение рулит. На рулит.
1: Рулит, да.
0: Или
1: ну,
0: рулит.
1: Можно, можно по-разному. Это рулит,
0: рулит,
1: да.
0: Или рулит, кстати, да. Тоже вопрос. Вот на этом вопросе мы сегодня вас и оставляем, дорогие слушатели. Пишите нам, какая из профессий вас зацепила. Может быть, захотелось в нее просто, что называется, как в прорубь с головой.
1: А вполне возможно, что вы уже ей давно освоить. Занимаетесь, и как бы поняв ее истинное предназначение, вы поняли, что стоит завязывать с этим.
0: Да.
1: Ведь вполне возможно, что сейчас нас слышит, допустим, бригадир двора из ложниц. И думают...
0: Обняв за талию какую-нибудь выбивальщицу мягкой тары.
1: Допустим. Знаешь? Вообще выбивальщица мягкой тары, это может быть.
0: Это ты не путай с обнимальщиком мягких форм на дворе наложниц.
1: Но это обнимальщик, а то все-таки выбивальщик. Тут, знаешь, тоже есть свой нюанс.
0: Ну, я смотрю, как-то у тебя уже вздымщик какого-то энтузиазма ты какой-то стал.
1: Ну, в нашем с тобой возрасте тема в основном пошла. Вздымиться может исключительно энтузиазм.
0: Ну, а радио Чапыльдук требуется по-прежнему. Главный обогатитель, чтобы мы могли продолжать выпускать наши программы.
1: Главное то, что у нас обогатитель есть.
0: Ну, а артист ритуальных слуг
1: обогатитель у нас есть, но главный не
0: понадобится.
1: Главный обогатитель никогда не помешает. Главное, чтобы был хоть какой-то, но всегда, если есть главный, это...
0: Да. Лучше. Ну что ж, спасибо, с вами были демонстратор пластических поз практически.
1: Да, это вот ваш покорный слуга.
0: И я, ну, назовем меня аппаратчиком, скажем... язычковых инструментов.
1: Ну, арматурщик.
0: Потому что владение язычковыми инструментами на радио, это прежде всего.
1: Совершенно правильно. Но отметьте, Андрей, что все-таки аппаратчик язычковых инструментов, такого нету. Такой нет профессии. Есть арматурщик.
0: Арматурщик, да. Это существенно.
1: Это немножко другое.
0: Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. И до новых встреч.
1: Да.
0: Пишите, осваивайте новые профессии. Увидимся.
1: Счастливо.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третий окончательных чтением закону об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынским бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общем сложностью 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая России. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своя показателям наиболее крупных за вся 103-летней историю существования компании. В обнародованном отчетом отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиарда долларов.
2: Это передавалось вас на дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашего эфира музыкальных треков для отдохнув.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз сломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: досуга. Капутник.
1: Капутник?
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

Чип-льдук. А смысл?

0: Чипельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Лозунг дня.
1: Хватит повторять старые ошибки. Время делать новые.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарова, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио, стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Шура.
4: Алло.
3: Шура?
4: Да.
3: Алло, здравствуйте, Шура. Вот, знаете, мечтательно написано про вас. А как он поет?
4: Да, вруду языки. А с кем имею честь?
3: Потом? Злые языки. Имеете честь с радио Чип и Льдук?
4: По-моему, это розыгрыш.
3: Нет.
4: По-моему, это розыгрыш.
3: Нет, это не
5: вообще,
3: розыгрыш.
5: Вы знаете, все радио Чип и Льдук, по сути своей, если вы успели заметить, как своего рода розыгрыш. Но 6 номеров не угадал никто, мы вам сразу скажем. Поэтому даже не надейтесь.
3: Скажите, вы в Германии или где? Вот судя по номеру так.
4: Судя по номеру, да.
3: Ну, а уже просто хорошо представлять, что Германия. Так, значит, какая часть Германии примерно?
4: Это город Кёльн такой.
3: Кёльн, думаю, да, у нас известный. Там есть, да.
5: У вас там самый маленький, по-моему, собор такой, как это... Так это?
4: Ну да, да.
5: Часовенка
4: это
5: такая.
4: Это так.
5: А вот когда входите туда, надо сильно нагибаться вам, вот, чтобы туда попасть, вот в эту маленькую дверцу?
4: У вас, мне кажется, ошибочное представление о размере людей в Германии. Нет, они практически абсолютно такие же.
5: Очень хороший ответ, спасибо большое.
3: Так, ставим птичку.
5: Да. А тогда можете, может быть, нам по-немецки что-то спеть? У нас, вы знаете, мы часто обращаемся к радиослушателям. Позвоним, бывало, в Ивано-Франковск, говорим, спойте по-немецки. Они как-то...
3: Нет, в Ивано-Франковск по-французски.
5: Ну, а мы им по-немецки спрашиваем, в этом все и дело.
4: Я не знаю, я, к сожалению, не знаю немецкого. Песен я их никогда не пел.
5: Хорошо, а вы можете нашу какую-то песню спеть на немецком? Что вам стоит?
4: Нет,
5: голос у вас хороший, опять же.
4: Попросите меня что-нибудь с родины, что-нибудь такое.
5: С родины?
3: Туликов, песня о родине.
4: Я даже готов спеть на заказ.
3: Вот.
5: Ну, что можно сказать? С чего начинается родина?
4: Ну, мне нужны слова. Сейчас, секунду. Сейчас вам будет, с чего начинается родина.
3: С чего начинается родина? Вот сейчас мы узнаем в Кёльне, с чего начинается
4: родина. В твоем букваре.
3: Букваре.
5: Да.
3: Хорошие слова. Акапелла. Сейчас таких слов не пишет
5: да,
3: никто.
5: Да, акапелла будет исполняться.
4: Ну, к несчастью, я сейчас один. Мне вряд ли кто-то составит компанию.
5: А, аудитории нет. Ну, представьте себе, что вы же в прямом эфире, у вас компанию по ту сторону... Радиоприемника составят. Многие, многие составят.
4: Ну, давай.
3: Давайте. Давайте, Шура. Шура из Кёльна. Песня о родине.
4: Да. Это будет моя премьера. Премьера.
5: То есть вы исполняете, конечно, впервые эту песню?
3: Он вообще впервые поет.
4: Впервые. Нет, я пою не впервые. Я впервые пою для столь большой аудитории.
3: Вот, да.
4: Скажем так.
3: Международную.
5: Эту песню.
4: Ну что же.
3: А это, кстати, кто композитор, с чего начинается родина?
4: Это... автор текста Матусовский, композитор Баснер.
3: Итак.
4: С чего начинается родина? Исполняет Шура. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той...
5: Не, все равно...
3: Ну, почему такой смех перед словом «мать»? Ну, не надо. Ну, пусть допоет все-таки, надо допеть. А может...
4: С той песни, что пела нам мать. Угу.

0: радио Чапельдукс такой неожиданной песни, которая, я вот, Андрей, признаюсь, редко звучит на наших волнах.
1: Да, редко. И скажите, ну все-таки какая-то теплота есть, да? Или вы так просто похихикиваете из Кёльна вот?
2: Теплота, конечно, есть.
0: Шура, есть теплота, мы вас спрашиваем.
2: Я вообще часто похихикиваю, в этом проблема, может быть.
0: Шур, спасибо. Значит, ну, небольшое задание, как-то подумать о репертуаре. Голос хороший.
1: Да. Вот, ну вот оно этим и заканчивается, судя по всему. Потому что у нас истекли средства на карточке. Но все, что нужно, надеемся, да, что Шура из Кёльна нас услышал. Поэтому мы еще эту тему продолжим.
0: А сейчас немножко музыка об радио Чапельдукс.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец. Look out.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

0: бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.
1: Tun chanu bitungwa mariba aleye muni omonya utete ne yira bongoria eselondo di mapolo wengeri dia baninga fikio na bodia kwedi wo.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Прослушайте первые несколько тактов из фортепианной сонаты «Апассионата» Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Владимира Горовица.
3: А теперь прослушайте этот же фрагмент этого же музыкального произведения в исполнении Святослава Рихтера, другого пианиста –

0: Наше задание. Сравните эти два музыкальных отрывка одного и того же музыкального произведения в исполнении двух разных музыкальных пианистов и найдите 10 отличий.
1: Повторяем. Найдите 10 отличий.
0: Вот как звучит начало апассионаты Людвига Бетховена в интерпретации пианиста Владимира Горовица.
1: А вот так звучит этот же отрывок по версии Святослава Рихтера, совершенно другого пианиста.
0: Итак.
1: И.
0: А сейчас, для упрощения задания, прослушайте оба исполнения одного и того же музыкального отрывка в более развернутом виде одновременно в стереофоническом звучании.
1: При этом из левой колонки будет звучать пианист Святослав Рихтер,
0: а из правой – пианист Владимир Горовиц.

0: Итак, ждем правильных ответов от наших внимательных и пытливых радиослушателей.
1: Наша подсказка. Обратите внимание, что музыкальный пианист в правой колонке закончил свое исполнение раньше, чем музыкальный пианист в левой колонке.
0: А не наоборот.
1: Первому из наших радиослушателей, нашедшему 10 отличий, будет вручен наш приз – кухонный турбоблендер фирмы BibiMax с автографом популярного немецкого композитора Людвига Бетховена.
2: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
3: До новых встреч!

0: вами. Все еще хочется смеяться и шутить.
1: Un moment, s'il te plaît. François.

Radio, c'est

accordé dans ce soir, honneur.

радіо Чіпельдук. Не радіо, а

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
3: У меня, кстати, горнолыжные ботинки, там огромное количество газет.
2: Все, подождите, Илья, вот у меня из луноходов вот материал, страница 20, большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция. Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТ имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
3: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет.
2: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был
3: бы лыжные ботинки. В лыжных ботинках народная артистка РСФСР Светлана Немоляева дает интервью.
2: Прекрасно.
3: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
2: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
3: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
2: А горнолыжные ботинки?
3: Это огромные, совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
2: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
3: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
2: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих... горнолыжных ботинок.
3: Ну вот, я вам говорю, статьи на интервью со Светланой Немоляевой.
2: Да.
3: Куклы рассказали детям от братьев смелости, статья.
2: Интересно.
3: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
2: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
3: это возможно,
2: достаю. Зачем это делается?
3: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят, кроксы.
2: Кроксы?
3: Вот туда можно засунуть.
2: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Ну, вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
3: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
2: Да.
3: Вот.
2: Помолодела. А вот для пожилых я извлек...
3: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
2: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей?
3: Да, просто запах жуткий какой-то.
2: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что это все хранилось на антресолях.
3: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
2: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
3: Да.
2: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
3: Ну, понимаете, что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
2: Да.
3: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
2: Да.
3: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
2: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
3: Абсолютно.

0: лежат в условии поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет. Но все равно...
1: Может быть, толстый, если у кого-то есть обувь старая.
0: Может
1: быть, газет. Может, нам прислать просто.
0: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек. Какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
1: Да, найденные на антресолях.
0: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь. Например, какие-нибудь балетки.
1: Да.
0: Пуанты розовые с завязками. Знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы. Ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
1: Да.
0: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
1: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
0: Да. Понимаете, такие
1: старости. Это благородно, это да. Породисто.
0: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
1: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья
1: Ярцев.
0: До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Итак, мы сейчас намыливаемся в какие дебри? Молдавия. Вот, кстати.
3: Молдова.
2: Молдова, да.
4: Dumneavoastră ați apelat numărul 6-8-7-8-3-8-8-4. Vă rugăm să înregistrați mesajul dumneavoastră după semnalul sonor.
3: Это по-молдавски мы были счастливы услышать нашего слушателя. Это радио Чапельдук беспокоил вас, но мы вас не застали, но обязательно застанем. До новых встреч в эфире.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Как вы знаете, недавно Государственная Дума приняла федеральный закон номер 135 «Антимонопольные требования к торгам и тендерам». Нами был объявлен тендер на лучшую песню об этом законе. И сейчас на радио «Чип-Льдук» прозвучит песня «Победитель».
1: Музыка Веры Мэтсон. Песня о тендере.

Nacht ging es hoch her mit den Meerjungfrauen.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Однажды американскому ученому Александру Беллу понадобилось срочно позвонить своему приятелю.
4: Для этого ему и пришлось сначала изобрести телефон.
5: We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
3: Как-то раз мать будущего знаменитого физика Александра Столетова, в ту пору еще гимназиста подгодовишки, явилась в Петербургскую академию наук на заседание, однако была остановлена на входе бдительными швейцарами.
6: «А вам сюда нельзя, мадамочка», —
3: сказали они настойчивой госпоже.
7: «Но позвольте»,
3: — возмутилась та.
7: «Я мать будущего знаменитого физика Столетова».
6: «Так сразу и сказали», —
3: проворчали усатые стражи, уступая ей дорогу.

0: взводы, туловище, право, влево. Раз, два.
1: Физкультурника Гаврилова взяли ночью с постели и привезли на Лубянку как есть. В майке, трусах, спортивных тапочках, с медалью на шее.
2: «Ну что, дерьмо собачье, допрыгался?»
1: — спросил его следователь.
3: «Это ты, дерьмо собачье, допрыгался. А я, Гаврилов, добегался».
1: Гордо ответил чемпион. Следователь рассмеялся и Гаврилова отпустил.

0: жизнь замечательных людей. А малина...
1: Знаете ли вы, что не так давно весь научный мир отметил 335-летие со дня рождения великого немецкого физика Фаренгейта? Или, что абсолютно то же самое, 320-летие со дня рождения Цельсия? Однажды в буфете Мосфильма за одним столиком случайно оказались кинорежиссер Васильев и кинодраматург Васильев. Оба однофамильцы братьев Васильевых, знаменитых хирургов.
2: «Ну, над чем сейчас работаете, коллега?»
1: – спросил первый Васильев.
3: «Ставлю большой фильм по мотивам романа Анна Каренина Толстого».
1: Гордо ответил второй Васильев.
3: «Ну-с, а вы?»
2: «Пишу большой роман по мотивам фильма «Война и мир» Бондарчука»,
1: огрызнулся первый Васильев. Как-то раз автора «Одесских рассказов» Исаака Бабеля спросили: «Вам нравится Текерей?» «Так и нравится», — ответил тот.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочип «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук».
2: Обратно новости.
3: Раб Амаба и Нужникам Элизибюбен Сильмяр Пейкаматопен Элилыхнатниль Депрекнёбся венежарапай Напи Дексупрбумаба Нойлип Жухан Митвратанеста Асеонели Энревюк Невдав Хазовцрыниль В Эбячнатниль Кахняб Матнасу я желаю грубить моргать фацта. В отножемере в снинях глюбупсиля хям и бяках лывиз отшинь, а снярами снинях сыснацинь. Быть мама снуынь, нелёв запить рапынь, родили цыщить кафно лидерба, а стыщут на зрисы саны нежар с имитаркамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

of conditions.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: веселая картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху – Ассоль.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте, Илья.
3: Да.
4: А вы нас не знаете?
5: Нет. Добрый день. Ну, попробуйте узнать по голосам.
4: Это радио Чипыльдук. Знакомо вам такое?
3: Ого-го.
4: Ого-го.
3: Знакоменько, конечно.
5: Вообще, радио Чипыльдук надо знать по голосам.
4: Ну, вообще, просто когда
3: звонят... Да я даже не ожидал, кто так подставил до меня.
4: Ну, вот кто-то подставил. Мы тоже не будем подставлять подставившего, поэтому пусть это вы сами разгадываете этот пазл. Вот. Ну, Илья, отчитывайтесь, значит, как вы жили все эти годы? Из них сколько лет вы жили без нас и сколько с нами?
3: Ну, даже не знаю. Сейчас, может, минуточку, я только зашел, дверечку открываю просто. По лестнике поднимался.
4: А куда вы зашли?
3: По лестнике поднимался.
4: Домой зашли или куда?
3: Да-да-да.
5: Могу подсказать правильный ответ, что до радио Чипыльдук у меня никакой жизни не было.
4: Не было.
3: Без радио Чипыльдук.
4: Нет, ну правда, вы как, вы наш, так сказать, старый добрый юзер или из новоиспеченных?
3: Да, постоянно уже, я не помню, уже лет 5-6, мне кажется, слушаю вас.
4: Ну, спасибо вам, Илья, ну что?
3: Вам спасибо, я даже не ожидал так даже, вот как-то вообще не ожидал.
5: А вот что-нибудь музыкальное вы могли бы...
4: Вот что у вас? Какие вот предметы? Может, у вас на стене, не знаю, олени рога, или у вас стоит большой там-там, привезенный из Индонезии, или там, не знаю, рассыпано по полу какие-то...
3: Есть велосипед, который ездит и издает звуки.
4: Давайте.
5: О, сейчас заработает, нет?
4: Давайте, давайте. Или...
5: А как велосипед?
3: Вот такой.
5: Какой-то немножко сумасшедший велосипед,
4: да? Шикарно. А он что, стоит колесами вверх стоит, да? Вот вы его сейчас на холостом ходу?
3: Нет, он ездит, велосипед двигает ножками, и на его голове еще надета коровья голова зачем-то, вот не знаю.
4: Это такой прибамбас велосипед. Такой настольный, видно, да?
3: Да.
5: А мы думали настоящий
4: это
5: велосипед.
4: Подарок...
3: Это игрушка такая небольшая.
4: Это из какой страны вам такой достался?
3: А я не знаю даже, откуда она, если честно.
5: Ну, из Китая, конечно же. Я так думаю, сейчас же все.
4: А мы попали в Москву, да?
5: Нет, Санкт-Петербург, по-моему.
4: Санкт-Петербург же мы попали, да?
5: Да.
4: Там велосипедный сезон открывается на 2 месяца позже, чем в Москве, поскольку это Заполярье уже, можно сказать. И кончается велосипедный сезон на 2 месяца раньше.
5: Не забудьте резину сменить. На летнюю.
4: Илья, ну...
3: Я понял.
4: Ну, спасибо, да, за свист велосипедика такого миниатюрного. И удачи вам на дорогах. Если вы тоже балуетесь большим велосипедным спортом, то тоже вам попутного ветра.
3: Всего доброго.
4: Белых ночей и так далее. Пока.
5: Счастливо.
3: Пока.

0: Кріпшоу, Кріпшоу.
1: На радіо Чіпельдук.
2: Ми вам звонили.
3: Так, сегодня у нас спецвыпуск Хрип-шоу, объединенный с программой по нашим заявкам. Потому что мы звоним кому? Пишет нам: я тот чел, который сам сиплый и обожаю ваши шоу шепелявых, ибо сам люблю хрипеть. Вот, петь не умею, только про себя. Ну вот ему мы и звоним. Это наш юзер, мы его опознали. Мы даже делали ему ролик по его просьбе про сантехнику. Он и сам сантехник. Ну, поехали.
4: Алло,
3: здравствуйте. Вас радио Чипельдук беспокоит.
4: Здравствуйте.
3: Это Иван.
5: А что у вас с голосом?
4: А у вас что с голосом?
5: У нас все как обычно.
3: Он обычно всегда такой.
5: А у вас что?
4: Вы
5: что, болеете?
4: Я что, на шоу хрипатых попал, что ли?
3: Ну, практически. Нет. Только оно в специальном выпуске «Звоним по вашим заявкам».
4: Так я не давал заявку.
3: А не давали? Но это Иван или нет?
4: Это Иван, конечно. Иван. Это он.
3: Ну так,
5: давайте заявку тогда скорее оформляйте.
4: Ну, все, считайте, оформил.
5: Какая заявка?
4: Заявка, петь я не буду, плясать тоже.
3: Ну, как же так-то?
5: Что вы можете тогда?
4: Ну, что, да ничего не могу.
5: Он ничего не может, это очень хорошо. Человек, который ничего не может вообще.
3: А, ну это тоже тебе.
5: А вы, может, разговаривать можете или тоже не можете?
3: Я же уже разговариваю.
4: И, конечно, могу разговаривать, даже могу попросить переозвучить мой ролик, заботливо изготовленный вами, потому что он ни в какой формат не лезет, и мне уставить отказывается. Вот такое дело.
3: Вот так вот, да.
4: Сделаю стенограммочку, вычеркну некоторые слова, чтобы сократить время, не теряя смысла. Да. Вот, а потом все-таки попрошу вас это сделать. Потому что
3: давайте сигнальте тогда, что уж действительно.
4: Конечно. Сюда.
3: Не пропадать же добру-то.
5: Не увязочки.
4: Нет, я правда это слышу даже. Только вот понять не могу, почему у вас голос хриплый.
5: У вас почему хриплый? У вас понятно, что у вас голос?
4: У меня? Да у меня натуральный голос такой, у меня нету эффектов никаких. Даже вот как-то застали вы меня тут, вроде как из кафе выходил.
3: А который часто у вас там сейчас?
4: У нас, сколько уже? До 12 доходит.
5: Возвращайтесь в кафе, что вы, ушли, да.
3: Подожди, область-то какая-то, город же.
4: Томская.
3: Томская область.
4: Север даже говорю. Томской области.
3: Сибирь, а ты думаешь, так вот звонишь?
4: Сибирь? В общем, громадное вам спасибо, что вы позвонили, правда.
3: Нет, спасибо вам, мы будем знать, что все-таки Томская область у нас какой-то вот теплый огонек там теплится, что есть ребята, которые нас любят, слушают.
4: Вы формируете наши музыкальные вкусы. Вот. Я вот папочку собрал, там у меня уже 250 песен.
3: 250 песен собрал человек.
4: 250 песен уже собрал.
3: Ну, я должен напомнить нашим слушателям, что общаемся мы с Иваном Томской области. Город, напомните название.
4: Стрежевой.
3: Стрежевой город. Вот. Небольшой, но такой вот винтажный.
4: Небольшой, но гордый такой город.
3: Гордый.
4: Стеной.
3: Да, уютный город.
5: Сейчас 12 часов ночи,
4: уютный.
5: Иван вышел из кафе.
3: Иван, там у них фирма сантехническая. Мы уже немножко даже посотрудничали, но попробуем, что можем еще что-то сделать. Вот.
5: Ну ладно, счастливо.
3: В общем, дай бог, не последний. Ждем информации.
4: Да не последний, конечно. Вы что, я же ваш поклонник. И у меня нет примочек на моем телефоне, в отличие от вас.
5: Ну, не знаю.
3: Спасибо, Иван.
5: Никаких примочек у нас уже нет.
3: Сигнальте по поводу ролика, там что можем, постараемся сделать.
4: Да, там легко. Стенограммочку заставлю для этого.
3: Ну, хорошо.
5: Ну и славненько. Ну, пока. Хорошо. Пока.
3: Все,
4: до свидания.
3: Стрижевой, forever. Пока.
4: Пока, Чипельдуки.
3: Пока. Удачно мы сегодня, да, дозвонились, по-моему. Что-то у меня, правда, голос сел немножко, и что-то хрипота ушла.
5: Ты расслабься.
3: Да, напрягся, да. Я не люблю, кстати, когда я не хрипатый. Какой-то несолидный голос становится.
5: Кто любит так?
3: Ну да, тут вот Демис Русос, вот, понимаешь.
5: А он, кстати, хрипел в последние годы.
3: Хрипел, да,
5: он хрипел очень
3: низко,
5: хорошо.
3: Высоко хрипел.
5: Нет, низко. Последний альбом, зацени, он нормальным пацаном стал.
3: Да.
5: Он реально стал хрипеть.
3: Он пришел,
5: потерял голос и стал реально хрипеть.
3: Да. Все-таки человек пришел к истине, понимаешь, да. красоте
5: Царство
3: настоящей.
5: Царство небесное, Демис Русос.
3: Да. Ну ладно, дорогие друзья, это был специальный выпуск Рип-шоу Husky People на радио Чебальдук.
5: Ну все, пока.
3: Мы дозвонились нашему давнему и такому верному слушателю Ивану в Томскую область.
5: Стержневой.
3: Стержневой, по-моему, город.
5: Черт, я бутылку мимо урны кинул.
3: Да, ты этот йогурт это не разбрасывай по всей студии, Дун. Ну, вот, вот это другой точный бросок.
5: Майкл Джордан, я.
3: Ну давай, мы музыку-то будем слушать или бутылки будем весь вечер кидать?
5: Врубай, понимаешь? Что там?
3: Да, ну, знаешь. Ну все, музон.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чапльдук».

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы прослушаете фрагмент лекции. Ее проведет для вас ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов, президент фирмы «Еде Да» Парфен Николаевич Кругов.
1: Вот о чем мы будем говорить сегодня. А сейчас, вы знаете, развернулась широкая дискуссия о еде. Собственно, она никогда не прекращалась, и многолетний этот процесс дискутирования. Нужно ли есть? Когда? Зачем? И вообще, полезен ли этот процесс, или можно обойтись без него? Ну, у нас, как всегда, перед праздниками, в которые проходят за застольем, всегда опять вспыхивает с новым, так сказать, огоньком эта дискуссия. Ну, что я могу сказать? Еда полезна. Скажем, еде – да. Ну, кто не ест, тот довольно быстро чахнет и гибнет. Почему? Потому что в еде содержатся различные полезные вещества. Какие вещества? Витамины, клетчатка, белые жирки, углеводы, которые не заменят нам никогда свободы. Но еда дает энергию. Существует ошибочное мнение, что еда вредна. Нет, еда полезна. Люди издавна, испокон веков едят еду. С древних времен. Пещерные люди ели, древние греки ели, древние римляне ели, европейцы ели, туземцы ели, иногда европейцы. В средневековье ели, и мы с вами едим, и дети наши будут есть, дай Бог. Попытки отучить людей от еды потерпели фиаско и крах. Конечно, выбор еды – это выбор каждого, есть или не есть. Это гамлетовский вопрос, но ответом на него, конечно, может быть только лучше есть. Еда – это еще и удовольствие, это и новые впечатления. Да, я напомню, что мы с вами беседуем о еде. С вами я, Парфен Николаевич Рогов, ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов. Так вот, еда – это материал для будущего, для будущих каких-то желаний, мыслей и дел, маленьких и больших, извините, каких-то поступков. Без еды эти дальнейшие какие-то вещества тоже не могут образоваться в природе. И мы участвуем в этом процессе, хотим мы этого или не хотим. Обычно мы это хотим. Хотя, конечно, еда отнимает много времени, и вообще это как-то принижает человека, давит на него, тянет к земле. Это как бы низменно. Получается, что это такое что-то земное, мирское, плотское, понимаете. И ротовое отверстие у человека обычно в этот момент занято процессом еды, вместо того, чтобы использовать свой ротовой речевой аппарат, это вот отверстие в голове, которое вместо этого, получается, заткнуто каким-то комом, куском какой-нибудь еды, понимаете, как кляпом. Кляпом таким. Вот. Когда в еде попадаются какие-то вредные вещества, это хорошо. Организм с ними начинает бороться, он их выводит, и это укрепляет иммунитет. Поэтому парадоксально, но скажу так, чем больше в еде вредных добавок, тем лучше. То есть чем вреднее еда, тем она полезнее. И тем больше ее нужно есть. Существует два типа людей. Те, кто вообще не ест, практически бросил это, отказался от этой вредной, как они считают, привычки. И, с другой стороны, те, кто постоянно перманентно ест. Иногда круглосуточно, даже ночью, но это крайность. Вспомним, что мы с детства говорим ребенку. Кушай, расти большой, а то сил не будет. Ну еще за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Нет, и мама, и папа, и бабушка должны есть сами. Ребенок совсем не должен за маму и за папу есть.
2: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы слушаете фрагмент лекции, которую читает ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов Пармен Николаевич Рогов, президент фирмы «Еде Да».
1: Ну, сейчас у нас вообще добывать стали все больше еды. Развернутую пищу добывающие комбинаты, всевозможные едальни, едоводческие хозяйства, какие-то едоразвесочные и едопогрузочные предприятия, вот, общество защиты едоков, фабрики, формовки, упаковки еды для питания. В отличие от еды, которая идет для других целей. Но об этом в другой раз. Вот проводился такой эксперимент. Вот это новинка, значит, такая, давать еду на прокат. Ну, на прокат еду давать, да. Пока не ясно, что из этого получится, но это очень такое многообещающее начинание. В среднем в семье должно быть не меньше 3-4 едоков, а лучше 7-8. И чем больше едоков, тем крепче семья. И такая семья даст и больше удобрений. И вообще есть это хорошо. Как раньше говорили, партия сказала «надо», комсомол отвесил «есть». Так что будем есть. Вот. Ну, в нашем институте не только теоретический отдел, но и практический. Наши сотрудники там испытывают на себе еду, много едят. Они едят с утра до вечера практически, трудятся, испытывают на себе, порой рискуют своей жизнью. Да-да. Вот. Ну, вообще, как говорили, значит, помните, не для того живу, чтобы есть. Но я бы сказал так, но и не для того, чтобы не есть. Понимаете, как у древних это было? Но это все, так сказать, допотопные такие тезисы. Как, например, вот кто не работает, тот не ест. Нет, наоборот, должно быть, кто не ест, тот не работает. Потому что откуда-то это взяться силам, энергии, так сказать, мало кофе ел, как мы знаем. Вот. Ну, что же, на этом на сегодня, наверное, мы закончим. Я сам перейду сейчас тоже к приему пищи. Пища – это, в принципе, синоним слова «еда». Но еда – более, так сказать, синтетическое слово, более благозвучное, да, в каком-то смысле. В нем можно содержится вот это «да», «да». Вот, так что, когда я ем, я глух и нем, я замолкаю. И всем приятного аппетита! Всего вам доброго!
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» прозвучал фрагмент лекции, которую читал президент фирмы «Еде Да», ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих веществ и материалов Пармен Николаевич Рогов.

0: Чипальдук.
1: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Местами дождь.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Музыкальные истории на радио Чиплдук. Здравствуйте, уважаемые юзеры! Если вы любите музыку, то эта программа для вас. Сегодня в фокусе нашего внимания известная группа Electric Light Orchestra, ее бессменный лидер Джефф Лин. В студии идет запись, но в самый кульминационный момент раздается звук, который в приличном обществе не то что издавать, но и называть не принято. Правда, в русском языке есть достаточное количество эвфемизмов, обозначающих данное действие. Это и нежданчик, и шептунчик, и даже довольно поэтичное выражение «пустить голубка». Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но после многих часов упорной и тяжелой работы этот звук, прозвучавший в студии и испортивший, казалось бы, уже готовую запись, буквально взорвал и без того накаленную атмосферу. Музыканты чуть ли не с кулаками бросились друг на друга, пытаясь выяснить, кто это сделал. В эти мгновения существование не только еще не родившегося альбома, но и самой группы оказались под угрозой. И спас положение Джефф Лин, начавший наигрывать тут же сочиненную им композицию под многозначительным названием «Who's That?». Музыканты, бросив выяснение отношений, присоединились к нему. Так была спасена запись и сама группа. Правда, песня эта по вполне понятным причинам никогда не увидела света. Но нам удалось достать этот редчайший бутлик, и сейчас вы убедитесь в том, что музыкальный гений Джеффа Лина может любой пук превратить в настоящую музыку. Итак, «Who's That?» – кто это сделал?
1: Nothing. I got no echo. Nothing. Watch this.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

라디오 집을 둬.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись третья. Муравейник. Звук увеличения в 250 раз.

Данная аудиозапись зафиксировала также проход вблизи муравейника, неизвестного туриста-грибника, выплевывающего жевательную

Swing it up, swing it up, swing it up.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» — скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший. 3 годика.
2: Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух это зайчик с вилкой, а Пятачок нет. Папа, а что, бывают свиньи-вампиры?
3: Свиньи-вампиры?
4: Ага, да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Appreciate you.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченным. Безответственно судьбой.

0: Это была минутка веб-радио Монголии на радио Чипльдук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
2: Радио Чипльдук. Последний.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
4: Вы Мария?
3: Добрый вечер. Да, все правильно.
4: Здрасте, вас беспокоит радио «Чипульдук».
3: Здорово.
4: Здорово.
3: Очень приятно.
4: Долго мы до вас дозванивались. Вы просто, как ни позвоним, гудки, гудки, гудки. И вы нас просто выморили, выдержали.
3: Ой, наконец извините, мы дозвонились. Я не хотела.
4: А расскажите лучше вот про себя. Вы вот в экологической фирме работаете, да?
3: Угу, да.
4: А вы сальсу танцуете?
3: Да.
4: А вы...
3: Откуда столько информации?
4: Ну, сейчас.
5: А джайв?
3: А вот и нет.
5: Причина?
3: Ну, не знаю, сальса мне нравится больше.
5: По-моему, тоска. А румба? Ну, румба-то.
3: Ну, румбу, да, люблю.
5: Ну, это румбу любит.
4: Ну, так, ладно. А я тем временем еще надыбал информации. Ну-ка. Вот, что вы утрясаете конфликты с клиентами.
3: Так-так-так, кто же это?
4: Это у нас прямой доступ. У нас веб-камера,
5: это.
4: Которая...
5: Рассказывает лучше
3: конфликт. Прямой эфир, да? Мы в прямом эфире.
5: Конфликты утрясаются или не утрясаются?
3: Я решаю все конфликты.
4: А конфликты Чипульдука, правда, непонятно пока с кем, можете утрясать?
3: С удовольствием.
5: Давайте лучше, у нас танцы, есть же рубрика «Танцы на радио Чипульдук».
4: Конечно. Давайте, включайте музыку.
5: Можно, я вам скажу, как профессионал, можно в полноги.
3: Давайте, включайте музыку. У меня нет музыки.
4: Мы? У нас разговорное радио, у нас музыки практически нет.
3: Как грустно.
5: Подождите, вы любите танцевать сальсу, и у вас ее нет там, что ли, нигде?
4: То есть у вас с собой в сумочке нету сальсы вместе с тенями и тушью для ресниц?
3: Да, вот представляете, не взяла с собой сегодня сальсу.
5: Ну, какой мотивчик вот снится обычно? Какой вот уже совершенно в ушах навяз? Наверняка же можете воспроизвести и под него как-то так подвигаться, а
4: пригласите
5: мы послушаем.
4: Пригласите себя на белый танец.
3: Ой, вы меня пригласите на белый танец, да? Ну, смотрите, у меня сейчас в голове мотив вот такой.
5: А вы знаете...
4: Сейчас я минуточку проверю в Шазаме, значит, это что за мелодия? Но он выдает, что это... Национальный инструмент народности фармыхов.
5: А можно еще разок? Вот это.
3: Это танец пчел.
5: Танец пчел. А вы можете его станцевать? Хотя бы одной пчелки, не надо за всех.
3: Танец пчел? Конечно.
5: Ну давайте, тогда мы будем делать, а вы будете танцевать.
3: Давайте, начинаем.
5: Какой темп возьмем? Раз, два. Раз, два, три, четыре. Вот, так у вас еще один мотивчик. Это лучше, чем...
3: Это уже шмели просто пошли. Шмели.
5: А, шмели.
4: Понятно.
5: Ну, вам под какой удобнее двигаться? Под... или по...

0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: Ну, под второе, конечно.
0: Ага, ну, понятно, выбираем самый легкий.
2: Мария, а вы вообще в каком городе-то находитесь?
1: Я в столице России нахожусь.
2: А, в столице.
0: Бу.
1: А вы где находитесь?
0: Мы находимся в ней же.
1: Где-где?
0: В ней же.
1: В ней же.
0: В ней же.
1: Понятно.
0: А вы знаете, что такое ней же? Ней же. Это же очень милый такой поселок в Свердловской области. Ней же.
1: Понятно. У меня была ассоциация с Нижним Новгородом. Ней же.
0: А вы секретно сальсу танцуете? В маске?
1: Естественно, я только...

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.